эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
0: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Рекорд.

0: Доброе утро, здравствуйте всем, 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы каперы на рекорде, и мы готовы начать.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
0: Вторник у нас сегодня, Стасик, ну замечательный же день недели. Понедельник прошел, и слава богу, пусть идет. Как говорится, вторник, здравствуй, родной, иди обниму.
1: Так, что случилось? Ничего. Ты начал праздновать каждый день. Завтра же будет среда моя, родненькая. Да что такое? Да вторник с понедельником так. Просто неуместные дни.
0: Я ничего им не обещал, я люблю только тебя. Понимаешь, среда.
1: Да.
0: В четверг будет, да это все было наиграно, ты понимаешь.
1: Что такое? Ты дрифтовал мимо поста ДПС, и тебя... Пронесло, подмигнули, что такое?
0: Нет, все нормально, все пока стандартно. Друзья, вторник, да, у нас сегодня два гороскопа ожидается. Как минимум рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, и мы скоро расскажем вам тему, которая прозвучит. Игрушка сегодня за приз твоих каперов тоже будет. С автоэкспертом мы пообщаемся, он на ваши вопросы ответит. Все про автомобили, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 11 августа 26 года. Вторник, сегодня праздник, второй молодой. Молодости. Первая где? Когда отмечали?
1: А мы ее где-то пробананили.
0: Я каждый день говорю эти праздники. Почему вторая? Со второй почему начинаем? Где первая?
1: Это она же не заметна. Как молочные зубы. Ты вот помнишь, как они у тебя выпадали?
0: Конечно.
1: Ну, частично.
0: Да? Не каждый, честно скажу.
1: Вот и молодость первая тоже.
0: Молочная молодость,
1: да,
0: получается.
1: Однажды ты просыпаешься, хоп, и нету.
0: Хоп, так, и дед.
1: Слушай, и вправду, молодость, она же как зубы. Она выпала. Ты вырастает новая молодость. Так. Ты пытаешься возобновить ее. Вкладываешь кучу денег, чтобы ставишь коронки какие-то.
0: Все это время лезет молодость мудрости.
1: Да, отбеливаешь ее постоянно, да. А она уже с налетом небольшим.
0: Поменьше вам налета в этот день. Международный день здорового сердца сегодня. Замечательный праздник. Берегите вообще, в принципе, здоровье. Об этом забываем. Кто, как не мы, напомним об этом.
1: Давай вот такое огромное спасибо туда, в сторону кардиологов, что закинем.
0: Спасибо, родные. День полета на воздушном шарике сегодня. Не шаре, а шарике.
1: Мандаринового цвета?
0: Мандарин. Так, день мусорной еды сегодня.
1: Мусорная еда, это что такое?
0: Это не полезная пища. Это фастфуд, да, вот это вся история.
1: Спасибо тебе.
0: Что-то такое вкусное. Но как будто бы само собой вырисовывается, да? Какой вы фастфуд?
1: Ну, плохо звучит.
0: Плохо звучит?
1: Ну, мусорная еда как-то грубовато.
0: Поэтому фастфуд, какой вы вкусный фастфуд.
1: О, да! Погнали сюда!
0: Голосовыми записывайте нам в чат мобильного приложения Рекорда, какой вы фастфуд этим утром, а мы пойдем дальше. Всемирный день стального барабана еще есть, вот что.
1: Знать бы еще, что это, но бу-бу-бу всем.
0: Международный день фу-фу.
1: Фу-фу?
0: Фу-фу так и называется. Фу-фу пишется с большой буквы. Возможно, это имя собственное, мы еще не
1: Возможно.
0: Все знаем про эту вселенную. День кинетического песка.
1: О, я знаю, что это такое.
0: Нравится?
1: Прикольная штука.
0: Да?
1: Ну, я пробовал пару раз. Мне не понравилось.
0: Забирал у детей?
1: Нет, я много еще у детей забирал, но не обязательно, что песок.
0: Наконец-то Стас в этом признался. Голосовые вас и ваши ждем в чате мобильного приложения Рекордовой. Каперы, погнали!
2: Вейкаперы. На Рекорд.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 11 августа прямо сейчас.
2: Овны, ограничьте сегодня свои действия тем, что вы в состоянии делать на автомате.
1: Тельцы, вам точно сегодня не стоит пытаться найти смысл жизни.
2: Близнецы, сегодня ваше остроумие расцветет всеми красками радуги.
1: Раки, сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
2: Львы, сегодняшний день будет удачным для вас в смысле приобретения полезных знакомств.
1: А девы, вы же сегодня вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было.
2: Весы, сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия.
1: Скорпионы, сегодня все будут говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие.
2: Стрельцы, приготовьте, что в ответ на ваши самые лучшие предложения вы получите нелестные высказывания.
1: Козероги, у вас же сегодня может появиться новое хобби, а возможно и увлечение.
2: Водолей, сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок. Приготовьтесь, прежде чем что-то делать.
1: Рыбы, сегодня вам следует быть максимально осторожным. Всем хорошего дня, друзья.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Представляешь, что произошло?
2: У кого? У тебя конкретно?
1: Нет, не у меня. Во-первых, голосовые сообщения в чат мобильного приложения прилетают. Это замечательно. Тема для рубрики «Я в эфире. Какая вы вредная еда сегодня?» Поэтому пишите. Во-вторых, могилу Добби не разграбили.
2: Да ладно.
1: Рассказываю, да. Поклонники Гарри Поттера добились изменения маршрута крупного энергопроекта ради могилы Добби. Оказывается, вот существует тот пляж, да? Находится он в Фрешоутер Уэст, он называется. Там стоит вот эта воображаемая могила Добби, где как раз-таки снимали похороны из Гарри Поттера.
3: Ты не знаешь, может быть, он там?
1: Да, они так и сказали. И там изначально должны были проложить силовой кабель стоимостью 500 миллионов евро между Великобританией и Ирландией. Так вот, те фанаты Гарри Поттера объединились, написали петиции, тусовались там, говорили, никакого кабеля. И она как раз должна была проходить, это, прокладка кабеля через вот это вот воображаемое место.
3: Ну, они тоже такие, почившего... не сантиметра в сторону такие, вот как раз через Добби хотели проложить.
1: Ну, как бы, да, интересно.
3: Что за люди?
1: И после сотен обращений проект пересмотрели и решили изменить маршрут, чтобы сохранить это памятное место.
3: То есть небольшая дуга такая будет.
1: Говорят, да, хорошо, еще 200 миллионов евро, и мы обойдем, конечно, это место. Кабель сделаем чуть длиннее, траншею чуть глубже.
3: А фанаты скинулись?
1: Нет, конечно.
3: Ну, неизвестно, на какую глубину Добби закопали.
1: Да его там нет просто.
3: Откуда ты знаешь?
1: А, ты фанат, я забыл, да?
3: Ну, я не то чтобы фанат, но можно и поверить. Ну
1: вот
3: домовой,
1: как ты думаешь, честно, вот объективно, если бы распределяющая шляпа была на тебе, да, куда бы она тебя распределила? Ну ты вряд ли гриффиндорит, будем честны.
3: На юридический.
1: Гриффиндуй, да, все-таки?
3: Пуф-пуф, дуй-дуй.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Суд удовлетворил иск партии «Родина» в полном объеме. Среди претензий к «Яблоку» – нарушение при агитации, пропаганда запрещенных в России движений и нарушение авторских прав. Также суд указал на получение партии денег от иностранных источников. В российских школах предложили вести двухгодичный курс «Автодело» с 9 класса, включая обучение вождению. С такой инициативой выступил замгсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, после обучения школьники могли бы сдавать экзамены и получить водительские права вместе с аттестатом. Он также напомнил, что автодело старшеклассников обучали еще в Советском Союзе. Новосибирск назвали самым выгодным городом России для инвестиций во вторичное жилье с целью последующей сдачи в долгосрочную аренду. По оценке аналитиков, потенциальная доходность здесь достигает 6,5% годовых. Для инвестиций в новостройки наиболее привлекательным оказался Ростов-на-Дону. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6.

0: Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: Как мы и просили, ваши голосовые сообщения скидывай в чат мобильного приложения. Все прекрасно вы сделали, исправились. Слушаем, какая вы вредная еда сегодня. С Марины мы, пожалуй, начнем.
1: Всем здравствуйте. Какой фастфуд мы любим есть? Это гамбургеры, бутерброды. Тоже фастфуд. Картошка фри. Да, что еще любим?
2: Наггетсы.
1: Наггетсы. Шаурму.
3: Что вы любите? Борщик с капустой, но не красный.
0: А ты заметил, как на заднем фоне ребенок на слово гамбургеры?
3: Гамбургеры!
0: Пора! Уже.
3: Мама признала, что мы их любим, и еще поедем.
0: Да, все записано у рекорда.
3: И там еще не слышно, а второй уже гречку такой с тарелки. Не буду, мы за бургером едем.
0: Владислав.
4: Доброе утро, Вейкаперы. Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, все слушатели. Всем хорошего настроения дня. Вот. В общем, сегодня я из фастфуда. Я, скорее всего, буду сегодня, как, наверное, Биг Тейсти.
0: Так.
4: С острым соусом. И чуть-чуть, наверное, соуса сырного. Ну и, конечно, чуть-чуть соуса веселья. Сегодня прям же замечательный день. И вот всем вам желаю, чтобы прошел сегодня замечательный день ваш. Рабочий день, выходной день, без разницы. В общем, всем хорошего дня.
3: Похоже, что день веселья, да, у человека?
0: Да, интересно, что входит в соус веселья. Мне вот что интересно. Говорит, соуса веселья немного.
3: Он сделал такую паузу, я подумал, он говорит, сегодня я из фастфуда вышел, зашел вчера.
0: Не, соус веселья, мне рецепт интересен.
3: Скинь, пожалуйста.
0: Если знаешь, ходил уже по грибы, то расскажи нам. Мадам Рики.
5: Здравствуйте, ребята.
0: Привет.
5: Ой, из вредной еды, господи. Давайте буду байти терияки из Ростикса. Это то, что я готова есть вечно. И картошечку фри. А из другого культурного заведения это будет фишбургер. Пожалуй, за этим я в обед и схожу сегодня.
3: У меня бургер в Москве. А сегодня мы в другом культурном заведении.
0: Стартуем!
3: У вас не будет 10 рублей? Так, на картошечку.
6: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: каперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Из последних 9 команд, набравших 100% очков после 3 туров чемпионата России по футболу, только одна стала победителем турнира. Этой командой является «Зенит», победивший в сезоне 21-22. В том же сезоне 9 очков после 3 туров набрали московская «Динамо» и казанский «Рубин», занявшие 3 и 15 места соответственно. В сезоне 23-24 такими командами были «Краснодар» и «Спартак». «Краснодар» занял 2 место по итогам сезона, «Спартак» же 5. В сезон 24-25 «Зенит» занял 2 место и московская «Динамо» 5 место. В прошлом сезоне 9 очков после 3 стартовых игр набрал «Локомотив», занявший 3 место. После 3 матчей в Альфа-банке российской премьер-лиги сезона 26-27 «Краснодар» набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу. Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клиперс» в один день заключил контракты с самым низким и самым высоким игроком НБА. Японским разыгрывающим Юки Кавамурой, у него рост 168 см, и центровым Джамарионом Шарпом 226 сантиметров. Кавамура, рост которого 168 сантиметров, является самым низким действующим игроком лиги. Прошлый сезон японец провел в Чикаго, набирая в среднем 3-4 очка, 2,6 передачи за 11,6 минут игрового времени в 18 матчах. На его счету также 11 игр за фар-клуб Bulls в G-лиге, где его показатели составили 18,7 очка, 5 подборов и 11 передач. Шарп, рост которого 226 сантиметров, является самым высоким игроком НБА. Ранее он выступал за Dallas Mavericks. Скандал в женском велоспорте. Представители нескольких команд мирового женского пелотона выразили возмущение поступками некоторых участниц тура. По их мнению, соперницы используют подкладки под комбинезон в зоне груди для того, чтобы получить аэродинамическое преимущество в гонках с раздельным стартом. По результатам научной работы профессора аэродинамики Берта Блокина, накладка может снизить аэродинамическое сопротивление на 3,6% и принести гонщику не менее 0,78 секунды на каждый километр дистанции. Речь идет о так называемом chest fairing, нагрудном обтекателе, который изменяет поток воздуха вокруг тела и уменьшает давление на бедра. Благодаря этому снижается аэродинамическое сопротивление. После того, как к теме было привлечено внимание, на Tour de France стали проверять участниц на предмет нарушений. Перед стартом гонщиц осматривали инспекторы. Для более тщательного анализа, если он был нужен, рядом стояла закрытая палатка с инспекторами женского пола. Однако дисквалификации не случилось, а именно такое наказание за подкладки грозит спортсменам по правилам UCI. Изменение морфологии тела с помощью костюма – это де-факто технический допинг. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в «Вейкаперах» на рекорде.

0: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Кстати, с Санкт-Петербурга мы и вещаем. И в этом часе мы сыграем с кем-то из вас, поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Будем напоминать вам про это постоянно. Знаете почему? Потому что всегда спрашивают, а где с вами сыграть? И так практически каждый день. А мы такие, ну, нужно установить чат мобильного приложения Рекорда и ловить игру в прямом эфире.
1: Ко мне даже на улице подходит.
0: Да, говорят,
1: где
0: Стас?
1: С тобой сыграть? Я говорю, во что? Он говорит, да во что угодно, пойдем сыграем.
0: Ставь руки на лоб, давай.
1: Да.
0: На лося. Поехали, значит, к новостям. Телеведущая уснула в прямом эфире «Доброго утра, Мемфис». Такая есть телепередача в США. Но в телекомпании отметили, что с пониманием отнеслись к ситуации, никто увольнять не будет и так далее. Видос у нас есть в социальных сетях. Опять же, подписывайтесь, смотрите, ставьте реакции. Девушка только вернулась из декрета. То есть она еще, да, не привыкла вот к этому ритму жизни бешеному, утреннему, раннюю. У нее двое маленьких детей, а рабочий день начинается в 3.30.
1: Там. Утра?
0: Да.
1: Ничего себе.
0: То есть мы в 5, а она в 3.30.
1: Это да. Возможно, она была корреспондентом в этот момент, к Морфею отправилась туда, брала интервью.
0: Не, ну ноль осуждения вообще.
1: Да вообще ноль.
0: Мы как совы, да, мы же совы. Странно, что совы обычно и работают с утра.
1: Стой, подожди, а почему мы совы? Потому что у меня башка поворачивается на 360, это ничего не значит.
0: Значит, ты голову...
1: И мыши вкусные.
0: Ну вот, да, голову мышей любишь еще. Как бы там достаточно причин для того, чтобы считать нас совами.
1: Да, ты в курсе, что у сов не двигаются глаза?
0: Да, в курсе.
1: Поэтому они и двигают головой.
0: Конечно, я же вижу ее каждый день.
1: Сову?
0: Да. Вот сейчас смотрю, например.
1: Привет.
0: Здорово.
1: О, муф, я полетел.
0: Так, в общем, будем обсуждать необычные места, где вы просыпались или засыпали. Такая тема обсуждения у нас сегодня. Вспоминаем лес, вспоминаем соседей, вспоминаем какие-то незнакомые квартиры. У нас уже сейчас лидирует в голосовалке вариант «не дома». Но там есть приписка, подробности. Что значит «не дома»? Как вы оказались в этом «не дома»?
1: В полете, может быть. Слетел с парашютом, прыгал и уснул по пути.
0: Например, в самолете, неожиданно, да? Сценарий этого фильма в предновогоднем можно воплотить в жизнь.
1: Казалось бы, такой, ну, уснул в самолете все-таки, ну и что страшного? Так я пилот.
0: В общем, есть вариант в кровати с и многоточие. Мало ли, с кем-то просыпались, с кем-то засыпали, тоже неожиданные истории, все клубы молодости вспоминаем, что оно как было. В другом городе, хотя и не планировали, это я, была такая история у меня в студенчестве, вообще не планировали, бах, Выборг.
1: Слушай, я когда ехал с Комсомольска до Москвы в поезде, 7 суток, я просыпался в разных городах, это считается?
0: Практически, но ты оставался в этих городах?
1: Ненадолго.
0: Нет, тогда не считается. У нас немножечко поинтереснее тема. Движухи конкретно. Как вы просыпались в необычных местах? Где вы просыпались? Засыпали? Все это вспоминаем. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Все возможно. Голосовой есть от Данила, с него начнем.
1: На Новый год выпили под елочкой с девушкой шампанского. И очнулся я уже только 1 числа. У нее дома. Больше потом, правда, не общались.
0: Колофилинчиц?
2: Да нет, жена его домой к себе привела.
0: Добрая колофилинчиц. Заботливая колофилинчиц.
3: Такая, что же он будет здесь лежать?
0: Да, хороший вроде парень. Ну классно, дело было в деревне. Андрей рассказывает, когда я был маленький, застрял между туалетом и забором и уснул просто. Родители обшарили колодцы поблизости в поисках. Обижали всех соседей, меня нет. Нашли меня вообще случайно. В детстве пропадать было интересно.
2: Тоже пошли в туалет, такие, о, вот он.
0: Приветики. Дед нашел, скорее всего. Так, поехали дальше. Сергей рассказывает, был случай. Мой брат пошел с друзьями в клуб. Понятно, что без разгорячительных напитков не обошлось. Пошел в туалет, там и уснул. Друзья ушли, подумали, что он на улице. Клуб закрылся, брат так и остался там. Утром проснулся и начал звонить администратору. Они были в шоке. Вообще очень много.
2: А как они не доглядели?
0: Нецензурной брани было, я сам не знаю. Но клуб просто закрылся.
2: Он позвонил, причем администратор, вы закрыли меня в клубе. Они такие, стоп. Раз уж ты там, пожалуйста, расставь стулья, подготовься, сейчас придут гости.
0: Так, Кирилл рассказывает, однажды после выпускного, после окончания военного института, я проснулся на лавочке в сквере в парадной форме. Более того, на каждой лавочке этого парка в аккурат лежало по одному новоиспеченному лейтенанту. Отметили парни, видимо.
2: На посту стояли.
0: После ночного клуба, пишет нам слушатель, проснулся на чужом заводе. И как я туда попал, до сих пор никому не известно. Множество камер на территории, и ни одна меня не увидела. Охрана была даже в шоке. Как я туда пробрался?
2: Прикинулся сотрудником.
0: Вот что ни говори, никак не оправдывая вот этого зеленого змея, но как будто бы просыпаются какие-то новые таланты.
2: Сверхспособности.
0: Вообще, люди X становятся. Юбилей, Росомаха,
2: Циклоп,
0: Вулверин, да.
2: Вулверин.
0: Профессор Ксавьер. Магнетто. Вот это вся история просто.
2: Да, что творится с людьми?
0: Как ни одна камера могла не засечь нашего слушателя?
2: Я тебе говорю, возможно, был очень талантливый в плане, ну, был дар убеждения.
0: Маскировки.
2: Да.
0: Маскировка, скорее всего.
2: В камуфляже, думаешь, был?
0: А Олеся рассказывает, в храме уснула, пока крестили племянника. Вот такая история у нее была.
2: Ну, ничего страшного. Было бы обидно, если бы там читалось какие-то молитвы.
0: Да-да-да. Друзья, обсуждаем необычные места, где вы просыпались или засыпали. Пишите нам эти истории голосом, записывайте в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
4: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
7: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
9: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Умный.

0: Электронный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега». На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
3: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: мы продолжаем обсуждать вместе с вами, где вы неожиданно просыпались и засыпали. И напоминаем, что через 10 минут мы играем, поэтому в чат мобильного приложения Рекорда «Игра» пишите. Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами, конечно, свяжемся и будем рады отдать приз от шоу «Вейкаперы» и «Радио Рекорд». А пока ваши истории, конечно. Когда был студентом, пошли в ночной клуб, Коля нам рассказывает. Там сильно, конечно же, перебрал и уснул на горшке, так и пишет. А проснулся от того, что охранник поливал меня водой из чайника сверху, типа «Подъем, клуб закрывается».
1: Из чайника.
0: Да. Илья говорит: помню, как ты уснул 31 декабря, проснулся 1 января. Год проспал.
1: О, было такое. Слушайте, я один раз проснулся в 2000-м.
0: Так, это как?
1: Я еще жил в одном столетии.
0: Так.
1: А проснулся уже в другом. И таких, как я, много. Ты представляешь, ты просыпаешься.
0: Я так рад за вас.
1: А у тебя 21 век.
0: Реально, на дворе, да?
1: Ну, не то, что прям на дворе, там в подъезде где-то.
0: Так, был студентом, Дмитрий рассказывает, на небольшой вписке у одногруппника. Уснул в кресле, проснулся в ванне. Там, конечно, удобнее было, но никто так и не понял, как это произошло.
1: Решил помыться.
0: Люди Икс, Люди Икс, я говорю. Не помню, какой Новый год был, Андрей Кош, 73, рассказывает. Как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире. Постоянно.
1: Покупал? Пожалуйста, скажи, что ты их просто покупал.
0: Брал ипотеки.
1: Да, тебе очень везет.
0: Просто теперь в многоквартирном доме один живет. Так, Елена вспомнила. В детстве я заснула в деревне в шалаше на дереве. Меня долго искали, а потом я, когда слезла оттуда, я зацепилась шортами. Вот такая история была.
1: И повисла.
0: Да.
1: Как в самых этих комедиях.
0: Екатерина в декрете с первым ребенком заснула, стоя на почте в очереди. Проснулась от эффекта домино в виде людей передо мной.
1: Ого, а такое возможно?
0: Видимо, да.
1: Стоя уснуть.
0: Конечно.
1: Не, я сам иногда в метро едешь и отключаешься, но у меня обычно нога такая тик, подкашивается, ты приходишь в себя.
0: Но здесь нет, видимо. Мамочки в декрете творят чудеса обычно.
1: Да.
0: А так, где еще же просыпались? В электричке. Фрязевской, Оксана пишет. Хорошо, не Владимир, вот что.
1: Ничего себе.
0: В электричке.
1: А я вот к предыдущему сообщению, когда люди говорят, вот я удивляюсь, как я там на какой-то вечеринке просыпаюсь в новой квартире.
0: Так.
1: Я тоже раньше думал, как это так получается.
0: Пока.
1: А когда вот перестал все это делать, да, то есть был трезвый друг я на всех вечеринках, я прекрасно понимаю, как это делается.
0: Расскажи нам правду, как с нами это происходит? Так,
2: короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Но он же, это его квартира, давай оставим его дома. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
0: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит, потому что тебе это надо.
0: И Олег тоже.
2: И Олег тоже.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Застройщики в российских регионах могут столкнуться с банкротствами из-за ужесточения правил льготной ипотеки. Об этом предупредила депутат Госдумы. По ее словам, региональные компании уже работают на грани окупаемости из-за высокой ключевой ставки, дорогих кредитов, роста затрат на рабочую силу. При этом около 70% жилья в России остается нераспроданным. Почти каждый второй работающий россиянин сейчас трудится вне штата. На таких условиях занято около 30,5 миллиона человек. За год их число выросло еще примерно на 80 тысяч. Речь прежде всего о самозанятых индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Эксперты при этом предупредили, что за такими форматами иногда скрываются зарплаты в конвертах и подмена обычного трудового договора. Хайнань для российских туристов превращается не только в пляжный, но и в шопинг-курорт. Россияне все чаще летят на китайский остров за покупками от электроники и одежды до косметики и товаров известных брендов. В Санье действует международный беспошлинный торговый центр, а лимит покупок для одного туриста составляет около 1 миллиона 200 тысяч рублей. С января по июль Хайнань посетили 446 тысяч россиян, на 69% больше, чем годом ранее. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас.

0: Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ. Я

0: секунданты.
1: А мы газуем в эту игру, и когда есть, и когда нет, где. С Кристиной сегодня играем. Кристина, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Город Казань.
1: Круто. Кристин, мы здесь обсуждаем, где мы неожиданно просыпались и засыпали. Есть у тебя такая история?
2: Ой, да практически каждый день.
3: Так, интересненько.
1: Так, с чем? Связано с работой?
2: Ну да, у меня просто работа такая, внезапная. Могу в командировке проснуться в другом месте.
1: Ну, слушай, это хорошо? Давай я так спрошу. Тогда это будет завидной работой.
2: Ну, в любом случае, не скучно.
3: Я уточню. Это не ты там у нас сейчас на лавочке?
2: Нет, я.
1: Да, это хорошо.
3: Ну, мало ли.
1: Ну, Кристина красивая, я уверен. Там непонятно, что валяется. В общем, Кристина, у нас игра. Называется она «Секунданты». У тебя будет минута. Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим букву. Одну. И тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов. Эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Можно не только предметы, можно что-то и одушевленное. Тебе решать. Правила понятны?
2: Ёлки-моталки, ну вроде да.
1: Ну давай, Стас, давай ситуацию.
3: Ситуация такая очень простая. Давай. Ты идешь спать. Все, вот в спальню отправляешься в
1: идешь
3: сон.
1: Спать, да, а буква?
3: А буква будет П.
1: П, Пётр, а буква П. Отправляемся мы в спальню отдыхать. Минута начинается прямо сейчас. Кристина, бери с собой все, что хочешь на П.
2: Пижама, спит, подкову на удачу.
1: Угу.
2: Пиротехнику, если вдруг захочешь, там салют. Может, так нет?
1: Что?
2: И...
1: Так.
2: Почку. Почки никогда не лишние.
3: И еще одну
1: почку.
3: Ну, вроде бы пять.
1: Пять было, точно. И здесь, понимаешь, здесь не докопаться. Все, Кристина объяснила. Почку с собой не лишняя будет точно, да? Как бы.
3: Я думал, подушка парень будет. Я думаю, сейчас попросите кого-нибудь. Пиротехника.
1: Почка пиротехника.
3: Я птеродактиль.
1: Ну, в общем.
3: Говорит, я от будильника не встаю, мне нужно пиротехника.
1: По мне-то Кристина справилась.
3: Да, и все идеально.
1: Вообще не докопаться. Кристина, приз от радио «Рекорд твой». Мы тебя поздравляем. Ты победила в этой игре. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Здорово, спасибо. Передаю привет всем, кто меня узнал. Наверное, никто. Но вот, всем хорошего дня.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Передавайте привет и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, где неожиданно засыпали и просыпались. Конечно, Сергей голосовое прислал. Слушаем.
2: Приехали в деревню, отмечали встречу. Проснулся в лесу в муравейнике.
1: Клеил матку.
3: Да.
1: Возможно. А ты что ты такая одна с крыльями?
3: Ел гусеницу. Застроил дом.
1: А они все на тебя работают, да?
3: Я рабочий. Буду вот так вот.
1: Классно. Ну хорошо, что долго не проспал. Мало ли что могло произойти. Муравьи, они ребята работящие.
3: Могли бы кусь сделать.
1: И не один, да? Это проснулся бы весь солененький потом.
3: А есть муравьи, чей укус прям вызывает настолько болючие ощущения, что их сравнить, ну, очень сложно с чем-либо.
1: Отмечал свой ДР. 29 лет на природе с рыбалкой, палатками ушли с друзьями ловить. Ну и, конечно, слегка под градусом, конечно. Я отстал и решил отдохнуть на кочке. Ну, так и проспал пару часов, пока меня не кинулись искать. А главное, связи нет. А также в лесу бродили мишки. Рассказывает с позитивом наш слушатель.
3: Бродили мишки такие, говорили: ты где? Ты куда ушел?
1: Да, почему не пришел к нам? Поехали дальше. В студенчестве после клуба и горячительных напитков пришел к родителям домой часа в 4 утра. У родителей было две собаки. Они меня испугались и спрятались под стол в спальне родителей. Я решил, что могу их успокоить, и полез к ним под стол. Ну, там заснул. Проснулся утром от осуждающего взгляда отца и собак, которые уже сидели на диване и смотрели на меня сверху.
3: Представляешь, что залез под стол, уснул, собаки такие: пошли, наели что-то из холодильника, разбили ему, да, ему подсунули. Это все он.
1: Кстати, очень популярная история. Нам рассказывала слушательница, как она стоя уснула на почте.
3: Да.
1: Да, в декрете она находилась. И девочки пишут, действительно, это популярная история. Говорит, вот Анна вспоминает: ой, как знакомо, в декрете спишь стоя, как лошадь, точно.
3: Ничего себе.
1: Настолько устают мамочки в декрете, что могут и уснуть стоя на почте. Поэтому берегите.
3: Вот это способность.
1: Конечно, стоя в автобусе. Вот Сильвер, он не в декрете был. Когда пытался в политехе учиться, так же было дело. Сел не в ту электричку, уснул и проснулся в другом городе. Без денег, с тех пор тяга к путешествиям только крепла, говорит у меня.
3: Я один раз уснул в автобусе, когда он делал кольцевой разворот. Mm-hmm. То есть он доехал до конечной, развернулся и поехал дальше. И почему-то меня не разбудили, то есть не выгнали из автобуса. И я поехал дальше, но по новому маршруту.
1: Заботливые люди, зачем тебя будить? Ты же высыпаешься.
3: Или невнимательные.
1: Да нет, заботливый, думаю, ну Стасик спит, зачем его будить?
3: Ну, думаешь, он так и ехал и думал.
1: Смотри, здоровый нерусский парень.
3: Наверное, Станислав.
1: Нерусский на вид, да. Такой просто решил поспать. И маленькая женщина-кондуктор, которая: просыпайтесь.
3: Или наоборот, кондуктора не было, и он едет такой: это что, мой новый кондуктор? Ну ладно, тоже спит, ничего не делает, поехали.
1: Подработает заодно, да. Необычные места, где вы просыпались или засыпали, мы обсуждаем, а вы пишите и голосовые записывайте в чат мобильного приложения Рекорда и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: «Вейкаперы» на рекорде.

0: Рекорде. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга мы вещаем, вейкаперы на рекорде. В этом часе ватафакты не пропускайте, а также вопросы нашему автоэксперту Владимиру Подборочкину, который ответит на все ваши вопросы касаемо автомобилей. Не знаете, какого китайца взять, не знаете, как выгодно продать свой автомобиль, да и вообще все, что на рынке есть, там может где-то что-то с вашим автомобилем. Удаленная диагностика иногда у нас происходит. Пишите в чат мобильного приложения рекорда свои сообщения, он скоро ответит.
1: Я знаю, какого. Так. Нужно брать работающего китайца. Это и к машине относится, и к биоресурсу.
0: Все правильно, Стас. Все правильно. А, к новостям. Так. А, новое слово вирусится в сети.
1: Да, нет.
0: Да.
1: Да, ну какое?
0: Джоб-куколдинг.
1: Так.
0: Так называют ситуацию, когда человек перекладывает свои задачи на коллег.
1: Ага.
0: Зачем? Затем такой человек наблюдает и получает удовольствие с того, как они бегают по делам, дедлайны закрывают и просто контролируют процесс. Грубо говоря, начальник, джоб-куколдинг.
1: Ох, ужас. То есть я свою работу, которую должен выполнять, я прошу кого-то сделать,
0: да.
1: А потом смотрю за окошко.
0: Все, джоб-куколд.
1: О, да, перекладывай. Шлепни степлером, О, да!
0: Ну, не настолько, Стас.
1: Вводи этот текст. Джоб-куколд.
0: Ты так представил, как будто бы тебе уже понравилось.
1: Я просто, пытаюсь найти самую пиковую точку того, что происходит. Ну, нормально, да? Это, наверное, ты сидишь, отдыхаешь, чилишь и смотришь, как люди работают, особенно твою работу выполняют.
0: Да,
1: а, ты такой, якобы что-то там делаешь. Это прикольно. Отдохнул там.
0: Это джоб-куколдинг.
1: Словом подержал. А есть максимальная точка, когда ты прям изначально придешь и говоришь, так, азиатов у меня еще не было. Привет! Кимчи, кто-нибудь там. Кимчи, можно заказать себе, пока я не работаю.
0: В общем, знаете, если на вас перекладывают ответственность, свои обязанности, и потом смотрят, как вы их выполняете, это джоб-куколдинг. Нужно жаловаться.
1: Звучит жестко, но прикольно.
0: Кому жаловаться? Никому не пожалуешься. Кому пойдешь с такой проблемой?
1: Такой какой жалоб. Там меня вот заставляют. Да-да-да, сейчас подойдет человечек.
0: И решит этот вопрос.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, около 23 миллионов американцев верят, что шоколадное молоко получают от коричневых коров. Это заключает местное исследование. Действительно так думают люди. И причем взрослые, дети. Взрослые, которые так думают, передают эти знания детям.
2: А дети с этим живут.
1: Да, взбитые сливки, интересно, рассказывали, как получается.
2: Это корова в боксерских перчатках.
1: Да, друг другу просто накидывают по пузу, по вымени.
2: Да, а сметана, она ест лимончики, чтобы была кисломолочная продукция.
1: Нужно просто кормить лаймом корову, и тогда она будет кисленькой.
2: Да ну нет же, возможно, надо дать леща кому-то в области образования.
1: Либо просто открыть школы дополнительные. Да. Возможно, тогда это как-то поможет. Сильвестр Сталлоне написал сценарий «Рокки» за 3,5 дня от руки изначально. А на съемки фильма ушло всего 28 дней. Так и получился легендарный фильм. Еще знаю одну историю, что он изначально обратился к одной очень популярной группе, точно не помню ее название, для
2: Queen.
1: Queen, для саундтрека. И они отказали ему. Они сказали, не-не, Сильвестр, мы не будем этого делать. И он обратился к малоизвестной группе, которую услышал на радиостанции, которая просто вот так вот звучала. Обратился к ним, и они написали ту самую легенду.
2: Eyes of the Tiger,
1: да,
2: написали они
1: песню.
2: Сталлоне, оказывается, он действительно очень популярный сценарист. О, как, не популярный, талантливый сценарист, который может... Рэмбо тоже его фильм. Все три, по-моему. В общем, красавчик, мы гордимся тобой. А, все, ты не здесь уже? Ты уже взобрался на это?
1: Я уже на лестнице, да.
2: В библиотеке или куда он уже?
1: Заряжаюсь. В общем, еще один фактик интересный. У однояйцевых близнецов исследование масштабное, причем связь друг с другом может быть сильнее, чем с романтическим партнером. Это самое интересное. Исследование показало, что в среднем они ставят близнеца выше партнера в своей иерархии привязанности. Это у однояйцевых. У разнояйцевых же близнецов партнер и близнец занимают примерно равное положение. То есть одна и та же позиция. А у обычных братьев и сестер на первом месте оказывается их партнер.
2: Я все понял.
1: Так.
2: Однояйцевый один. Яйцо гладенький. Доминик Торетто. И есть вот эта однояйцевая связь. Потому что семья прежде всего.
1: Это теория заговоров новая.
3: Амгами Егорасу.
0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
7: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
8: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
7: Внимание! Правильный ответ.
9: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
10: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
11: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Баттега. Ленина, 32. Вкусное начало дня.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут приблизительно он будет на них отвечать, и вы услышите свои ответы в прямом эфире. Ждем. Пока обсуждаем, где вы неожиданно просыпались и засыпали. Есть у нас голосовое от Васи, и мне кажется, нам нужно ответить на этот вопрос.
1: Ходит женщина и мужчина с кладбища в 2 часа ночи. Вопрос, что они делали там?
2: А? Мужчина и женщина?
0: Да.
2: Фотосессия.
0: Чаевничали, возможно.
2: Да, да, неожиданно захотел сладко.
0: Кто их знает?
2: Навещали кого-то, может быть.
0: Меня тоже всегда интересуют эти вопросы.
2: Снимали передачу «Битва» этих...
0: Шефов.
2: Готовили, думаешь?
0: Да, да, да.
2: Наверное.
0: Поехали дальше. Светлана рассказывает. Брат мужа в деревне на дискотеке познакомился с девушкой, у родителей которых был похоронный бизнес. Все в той же теме. После окончания дискотеки поехали продолжать туда. Деревенский дом, переделанный под похоронное бюро. Утром он проснулся в гробу. Дотусился. Дотусился.
2: Да как так? Как вам видно?
0: Я думаю, после этого брат мужа вообще больше не употребляет алкоголь.
2: Он пьет только кровь.
0: Нет, он вообще забил, мне кажется.
2: Что, он не вампир, думаешь?
0: На тусовке, ну, хотелось бы верить.
2: Но мне кажется, после такого, если еще кто-то рядом что-то шепчет, ты такой молодой. Ты можешь словить паничку, представляешь такую.
0: Это вообще очень жесткий пранк.
2: Есть такая тема, когда вводишь человека в такое состояние расслабленное, да, и устраиваешь подобные пранки. Помнишь, ты же рассказывал про закапывание, да?
0: Я ничего никому не рассказывал.
2: А, это еще не раскрыли. Ничего не было, до свидания.
0: В общем, такие пранки, это жесткие, друзья. Не нужно это повторять, да, лучше, не знаю, там, маслом ручку двери обмазать, вот это смешно.
2: Да зачем? Попросите своих друзей на всех вечеринках, просите одного-двоих друзей, чтобы они вас посадили в такси и отправили домой. Это самое надежное.
0: Идеально. Юрий, вот, кстати, рассказывает. Приехали на дачу к друзьям, как раз был мой крайний рабочий день. И как-то силушки совсем на нуле, я вырубился прямо в кресле во дворе. Но вся шутка юмора, что я так почти сутки и проспал. Они надо мной смеялись, что я в одной позе, только башкой влево-вправо вертел. Ухаживали за мной, ночью укрыли, днем козырек мастерили, чтоб солнце не припекло. Один, правда, возмущался, что так тихо он не отдыхал еще ни разу в своей жизни. Какие заботливые друзья.
2: То есть мало того, что выспался, побыл еще немножко дедом. Его протирали, ухаживали, козырек ему делали.
0: Еду, наверное, ставили возле него. Проснется, поест.
2: А он просто кайфовал.
0: Настоящая дружба.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России накануне снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Суд удовлетворил из партии «Родина» в полном объеме. Среди претензий к «Яблоку» нарушение при агитации, пропаганда запрещенных в России движений и нарушение авторских прав. Также суд указал на получение партии денег от иностранных источников. Туроператоры назвали три страны Азии, которые считают одними из самых опасных для российских туристов – Филиппины, Таиланд и Мьянму. При этом эксперты отдельно предупредили о ситуации в Мьянме. По их словам, об опасности этой страны для туристов говорят значительно реже, хотя некоторые турагенты продолжают предлагать туда поездки как в безопасное направление. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера. Эпическая экранизация по мотивам поэмы Гомера за 4 уикенда собрала в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Картина также стала самым успешным фильмом в карьере Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Общие сборы фильмов Нолана превысили 7 миллиардов долларов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Мощный уборка. Уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
17: Реклама ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
18: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
19: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
22: Дэнс лето!
23: На рекорде.
22: Дэнс лето!
0: Новый трек на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Как и обещали, отвечает на ваши вопросы в прямом эфире. Володя, привет, дружище.
2: Да, всем доброе утро.
1: Так, очень длинный вопрос с него, давай начнем. Владимир, здравствуйте, ситуация такая. Едем на Pajero Sport, 3 дизель, 2,4 литра пробег, 129-600 с прицепом в тайгу, 5 часов. В общем, выехали из дома, через километров 30-40 появляется вот такая ошибка. Неисправность системы DPF. Тяга не пропала, машина едет отлично, на обратном пути начал из выхлопа системы начинает идти черный дым. Также тяга не пропала, машина едет хорошо, топливо залили хорошее. В общем, Володь, проблему понял, что делать?
2: Ну, во-первых, не нужно выезжать с семьей в тайгу на неисправном автомобиле. За автомобилем нужно следить в первую очередь, чтобы не остаться в тайге и не стать зацепкой для медведя. Вот, что делать в данной ситуации? В данной ситуации я бы удалил клапан ЕГР на самом деле, вот, и удалил бы стажевый. Потому что, скорее всего, проблема с стажевым фильтром, если у вас пошел еще черный дым. Процедура стандартная вполне. Стажевый фильтр входит на самом деле, если ездить какими-то короткими поездками по городу, прям совсем непродолжительными. Стажевый фильтр может входить до 100 тысяч, может там на 50 даже потом забиться, потому что он не успевает прожигаться, так как автомобиль сам прожигает его, то есть на протяжении какого-то километража. Поэтому нужно ехать в сервис. Ну, конечно же, лучше еще почитать автомобиль, естественно. А так проблема с стажевым фильтром, клапан ЕГР.
1: Поехали дальше. Хочу купить Mitsubishi ASX 2014 года, двухлитровый. Как машинка, скажи, пожалуйста.
2: Ну, в целом, за свои деньги автомобиль неплохой. Если его покупать, рассматривать покупки, нужно подходить, конечно, грамотно, смотреть его обязательно на подъемнике, смотреть подкрылки, смотреть низ автомобиля. Эти автомобили очень сильно гниют. Это основное больное место этих машин. Ну и, соответственно, мотор 1.8, 2 литра, нет-нет, продают с мажором, ну и не очень любят агрессивную езду. А так, автомобиль неплохой, за свои деньги можно найти прям супер хорошую комплектацию с панорамной крышей.
1: Круто. Вопрос к эксперту. Лифан X60 1.8 при запуске детонирует и дизелит несколько секунд. Потом все норм. Это может быть цепь ГРН также подъедает масло на оборотах. Дым темный. Куда копать? Поможет ли раскоксовка вообще?
2: Дым темный. Это автомобиль покатит однозначно. Что же может быть? Слушайте, на самом деле, может быть, и на цепь, конечно, можно грешить немножко. Но я бы в первую очередь начал копать точно свечи. Выкрутил бы, посмотрел их состояние. В каком они видят? Белые, черные, в масле, в бензине. То есть от этого можно уже отталкиваться. Проверил бы катушки. То есть, скорее всего, пропуски либо по всем цилиндрам, либо по каким-то определенным. Вот. Если мотор закоксован, то это можно будет понять, если залезть туда эндоскопом, то в целом и можно рискнуть и раскоксовкой.
1: Подскажите, пожалуйста, к какому авто лучше присмотреться? Mitsubishi Pajero Sport 19-й год, 2.8 дизель, либо Toyota Fortuner, тоже 19-й, 2.8 дизель, или бензин? Что из этого выбрать? Какие проблемные моменты в этих вариантах? В общем, Володь, рассказывай.
2: Откровенно говоря, сразу скажу, за Toyota точную информацию вам не дам, потому что я не сталкивался с этими автомобилями, видел их только. Просто видел, я их не разбирал, не читал про них, не видел их на сервисе. Вот. Что касаемо Pajero, довольно-таки неплохой автомобиль на самом деле. Болельщик у него немного. У него как и дизель, так и бензин очень хорошие моторы. Довольно-таки ресурсные. Бензин, конечно, естественно, кушает побольше. Он очень прожорливый. Ну и в наше время, наверное, будет практичнее рассматривать автомобиль на дизеле. Слабые места с небольшим пробегом. Ну, это, естественно, лакокрасочное покрытие. У Pajero еще очень слабая подвеска и тормозная система.
1: Круто. Здесь это не вопрос, просто, Володь, доброе утро, ничего не сломалось, покупать ничего не собираюсь, просто хочу сказать тебе спасибо за твои рекомендации с топливом. А помнишь, мы разбирались 3 недели. Окончательно разобрался наш слушатель Василий, идею со спиртом откинул, лью присадку, как ты и советовал, Супротек вполне устраивает меня и мою машину. Еще раз спасибо. И мы, Володь, говорим тебе спасибо большое за ответы на вопрос.
2: Ой, классно. Спасибо большое, любите свои автомобили, всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир.

0: продолжаем обсуждать и почти заканчиваем. Необычные места, где вы просыпались или засыпали. Почитайте, очень много историй, которые не попали в прямой эфир, есть в наших социальных сетях. Они действительно очень крутые, очень длинные и очень красочные. Правда, вы найдете в некоторых себя. А пока еще немножечко от вас. В детстве, находясь летом в спортивном лагере, Коля уж нам рассказывает. Был капитаном футбольной команды, и наша команда взяла первое место в чемпионате среди других лагерей. А я забил победный гол в финальной игре. Так вот, просыпаюсь я от того, что мне очень холодно. Открываю глаза, а небо-то в клеточку. Оказалось, что команда взяла кровать вместе со спящим мной и поставила футбольные ворота. Они так решили отпраздновать. Ну, пришлось вернуться в корпус, поднять всех и отправить в 5 утра на кросс 3 километра в одних трусах. Ржали потом, говорит, все. Смешно.
1: Ничего не было. А кем ты был в лагере?
0: Видимо, каким-то главным.
1: Такие, о, давайте отпразднуем, ему нечего делать.
0: Так, летели с Доминиканы с пересадкой в Москве в Мурманск, Алексей нам рассказывает. Времени между рейсами, естественно, было много, и мы с супругой поехали гулять по Москве. От прогулок по Москве я уснул и очень устал вообще. В самолете во время сна, когда ты уставший, бывает, что тебя пробуждает от того, что ты дергаешься вот так вот резко. Это называется миоклония. И меня так сильно дергануло, что я подскочил. И этим напугал супругу и рядом сидящую девушку. Девушка очень сильно испугалась, а мне даже стало неудобно перед ней. Она потом, по словам супруги, с насторожением вообще, смотрела на меня, когда я спал дальше. Дернется, не дернется, дернется, не дернется.
1: Такая ногой специально прижала, ну мало ли, ела вообще стоя отдельно.
0: Евгений вот после своего дня рождения проснулся в Казани, в отеле «Шаляпин». Сам живу, говорит, в Москве. Как туда попал, понятия не имею. Но потом обнаружил фото в телефоне. А оказалось, что мы с другом всю ночь еще гоняли на лимузине по всему городу. You spin my head round, round, round, round.
1: Это фильм какой-то?
0: Это «Мальчишник в Вегасе».
1: О, я подумал.
0: Вот эти вот фотографии, да, которые пересматриваешь и складываешь этот комикс воедино после всех этих историй.
1: Пазл.
0: Пазл, да, и понимаешь, откуда
1: отлично.
0: Тату нецензурная на голове и так далее.
1: Слушайте, ну проснуться в Казани, в отеле, это уже хорошо.
0: В отеле это вообще прекрасно.
1: Да, это великолепно.
0: Вот Владимир на первом курсе проснулись после тусовки с одногруппником в поезде в Пятигорск.
1: Как? Да, Пятигорск тоже нормально, это же курортный город, если не ошибаюсь. Там море.
0: Поехали отдохнуть, да, выбрали ближайший
1: нормально.
0: Курорт. Вообще,
1: вот ты...
0: причинно-следственные связи можно установить всему, что происходит и где
1: вот,
0: он просыпается.
1: Вот если ты проснулся в поездке на природу в багажнике, вот тогда уже грустненько.
0: Связаны.
1: Да.
0: Да, и кнопка не работает, открытие багажника изнутри,
1: да.
0: Тогда и машинка непростая. Вот это уже опасно.
2: Да. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с тобой еще час точно будем. Чтобы напомнить, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Мы, конечно, это уже все в Питере пережили. Москва тебя все это ожидает. На сцену ВК Стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, конечно, Кашин, Сейнт Райдер, конечно, Синх Рок, Рот, Авинакс, CN2K и Гвоздь. 31 октября все произойдет. Москва, ВК Стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности давно на сайте radiorecord.ru по возрасту 18+.
2: Ты так зачитал, как будто «Рагнарёк» — это отличная пилюля, ну, знаешь, там, как лекарство от всего, да? А это были список ингредиентов.
1: Что входит.
2: Да, такое. Принимаешь и отлично тусуешься. Я, знаешь, что подумал? Вот пантеон скандинавских богов. Они сейчас где-то сидят такие, говорят, такие, эти русские чумачечи. У них уже второй «Рагнарёк», хотя он должен был быть у нас, да? Уже второй раз происходит, и они это еще и под музыку все делают.
1: Ну да, надо идти, было классно, действительно, в Питере, Москва, завидуем, конечно, мы работаем в этот день. Поехали к новостям. Фанаты Рональду, Криштиану, того самого, который тебе так нравится, Стас, приехали. Ну ты же Криштиану Рональду. Месси или Рональду, подожди.
2: Ни тот, ни другой, я вообще за...
1: Емаль? Кто?
2: Рональдини, если уж из футболистов, то Рональдини.
1: Из действующих давай.
2: А он, кстати, действующий, он возвращается в какую-то команду.
1: Ну, он не на том уровне уже действующий, все равно. Он так для хайпа уже вернулся просто. В общем, ладно, фанаты Рональду приехали на чужую свадьбу, решив, что футболист женится. Он скоро выходит к алтарю, да, вместе с Джорджиной своей. Очень много гостей пригласил. Того самого Месси позвал на свадьбу. В общем, тысячи поклонников собрались у собора в Фуншале на Мадейре, поверив что слухам о свадьбе Рональду и Джорджины Родригес. Свадьба действительно проходила, но женились совершенно другие люди. Представляешь, они выходят из этого собора, а там просто фанаты тысячами. Воу! Криштиану! Джорджина! А это не они. Сам Рональду лишь посмеялся над этой ситуацией. Говорит, ребят, ну нет, конечно, не там будет проходить мое венчание.
2: А там же не важно уже, что они кричат. Вот люди, которые вышли, увидели фанатов, ты представляешь, какой перформанс? Эта ошибка превратила их свадьбу в нечто великолепное.
1: Может быть, самые Криштиану но это и сделал специально, чтобы кого-то порадовать.
2: А Рональдо сидит сейчас в кафешечке «Журавлиные топи». Аккуратненько так вот рюмашечку берет такой, говорит, ну что, счастье, здоровье. Ему горько, Рональдо. Он говорит,
1: Жоржиночка, первый танец молодых под мой ласковый и нежный зверь. Да. Давай, родная!
2: Ему арбузик бросает, он хоп-хоп-хоп, понабивал, порезал и пошла.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, ну про белого гриба, наверное, да?
2: Про кого? Про белого гриба? Ничего не знаю про белого гриба. Итак, про фастфуд, конечно же, про еду, которую
1: мы
2: часто
1: едим. Давай сюда, неси!
2: Хотя, возможно, там есть белые грибы. Итак, самый, наверное, распространенный факт – это про Макдональдс. Именно Макдональдс, невкусная точка. Он является крупнейшим собственником торговых площадей в мире. И зарабатывает он не на фастфуде, не на еде, а именно на продаже мест, на аренде, на, как это называется, на франшизах, которые он предоставляет.
1: Конечно.
2: То есть он скупает заведомо выгодные позиции. Если раньше они просто приезжали на место и говорят: о, классно, здесь поставим, то сейчас проходит разведка с воздуха. Они смотрят оптимальное расположение ресторана, привязка к дорогам, к населенным пунктам, возможно, каким-то спортивным мероприятиям, и туда ставят свои места, а потом уже продают.
1: Но они достаточно умная компания, конечно.
2: О, да, это вот франчайзинг, который был поднят на такой уровень. Поехали дальше. Фастфуда в Японии не было много лет, но сейчас страна восходящего солнца сдалась. Роль на себя взял, продвинутый туда фастфуд, Дэн Фуджита, миллиардер, который открыл в Токио первый в стране Макдональдс. Но самое важное, это была реклама, которую он запустил. Он говорил, что еда в Макдональдсе сделает вас такими же высокими и белыми, как европейцы.
1: Вот это скандал!
2: И японцы такие: ничего себе! Сказал он ребенку. Сказал его сын, и они поехали есть. И что мы имеем? У некоторых
1: ожирение.
2: Японцев, конечно, все те проблемы, которые есть у европейцев. То есть, по сути, они приблизились к своей цели. Так, что еще тебе рассказать?
1: Самый вкусный фастфуд, по твоему мнению, у нас в РФ. Вот честно.
2: Сложно.
1: Не в рамках рекламы, а вот просто, вот реально. Вот там вкусно, ты можешь прям посоветовать.
2: Ух ты! Ничего себе ты!
1: А ты думал, так будет просто, что ли?
2: Мне нравится, скорее всего, я выберу бургер.
1: Бургер короля, да?
2: Бургер короля, да. А вот тебе есть небольшой факт.
1: Давай.
2: Ты в курсе, что во всех заведениях Кока-Кола, газированные напитки, да, всегда стоят дешевле, чем чай, либо вот какие-то свежие соки?
1: Потому что она разогревает. Это,
2: конечно, да.
1: Холодный напиток,
2: да,
1: соленая
2: газированный,
1: еда.
2: Да, да, да. Сладкий, он не утоляет жажду, не утоляет ничего, наоборот, разыгрывается аппетит. Поэтому будьте внимательны, пейте водичку и соки.
1: Yeah.

0: новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 11 августа прямо сейчас. Овны сегодняшний день как никогда ярко покажет вам, что из себя представляет ваш любимый человек. Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет необычно легок на подъем и с удовольствием поддержит любой ваш самый безумный план. Близнецы, в этот день вам не рекомендуется делиться с вашими друзьями какой-либо информацией, связанной с вашей личной жизнью. Раки, сегодня вам стоит быть очень внимательным и предупредительным, дабы предугадать все желания вашего партнера.
2: Львы, проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом.
1: Девы, вы же постарайтесь отнестись сегодня ко всему с юмором.
2: Весы, в этот день вам будет трудно адекватно оценивать вашего любимого человека.
1: Скорпионы, сегодня из-за безнаказанности ваших действий вы будете себя вести по отношению к вашему любимому человеку несколько бестактно.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется общаться с очень многими людьми в течение дня, поэтому на вас времени и сил может не остаться.
1: Козероги, пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от вашего любимого человека, вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку.
2: Водолеи, даже если вам кажется, что ваш любимый человек напрочь утратил бдительность, не стоит пытаться его обмануть или перехитрить.
1: Рыбы, если ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве. Пришло время что-то менять в своей жизни. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
3: На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: За последний год с карты России исчезло больше сотни населенных пунктов. Речь идет о деревнях и поселках, где оставались считанные жители или вообще никого не было. Часть таких мест присоединили к соседним населенным пунктам, другие упразднили окончательно. Больше всего населенных пунктов за год исчезло в Костромской области. УЕФА вместе с футбольными конфедерациями Азии, Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна начали обсуждать создание собственных международных турниров, которые могли бы конкурировать с соревнованиями ФИФА. Организаторы хотят дать футболистам альтернативу турнирам под эгидой ФИФА, которые, по их мнению, проходят с нарушениями. Фанаты Гарри Поттера спасли место, которое поклонники считают могилой эльфа Добби Уэльси. Там снимали сцену похорон героя, и с тех пор пляж стал популярным местом для туристов. Когда через участок решили проложить высоковольтный кабель, фанаты массово обратились к руководству проекта. В итоге маршрут строительства изменили и проложили в обход культового места. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Рекорд.
4: Интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть очень крутая история в сети вирусится прямо сейчас.
2: Я готов.
1: Нам вообще понравится. Полицейская вышла замуж за парня, которому когда-то случайно вынесла дверь вместе с собрым. Реально, пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, но силовики случайно ворвались не в ту квартиру. Они ошиблись просто дверью. Парень, который оказался по ту сторону двери, решил не злиться вообще и вместо этого подкатил к полицейской. Сработало.
2: То есть он увидел по глазам, в шлеме, что он говорит.
1: Так. По словам, по голосу, да. Подкат сработал. В итоге роман закрутился настолько сильно, что на днях пара сыграла свадьбу. И гуляет видос по сети. Очень романтичная история. Все в восторге. У парня давно новая дверь.
2: Она вынесла ему дверь. Постучалась дубинкой в печень, а достучалась до сердца.
1: Вынесла вот эту дверь в сердце.

0: С ноги.
1: Арестовала его чувства.
0: Красивая пара, действительно. О. Очень стоит за них порадоваться. Вот нет. Случайности не случайны в данном случае. Да, боишься, что к тебе СОБР ворвется? Тоже парень испугался. Ну, думал, что я сделал? А так встретил свою любовь, вторую половинку.
1: Не, если ты сидишь дома и боишься, что к тебе вломится в СОБР, то есть ты предполагаешь, значит, ты уже что-то делаешь не так.
0: Но, парни, есть маленькая, очень маленькая вероятность того, что они ошибутся. Вот как случилось с нашим героем. Она мала крайне, эта вероятность.
1: Ну да.
0: Практически, наверное, незаметно. Но парню вот повезло.
1: Не, а если тебе... А, нет такого животного, СОБР. Да потому что, представляешь, тебе реальное животное.
0: Открывай! Нет, все нормально, можно только найти свою любовь.
1: Отлично.
0: И еще одна горячая новость. HR-ы начали просить время рождения в резюме указывать.
1: Опять что, гороскопы?
0: Чтобы составлять натальные карты кандидатов и оценивать человека еще до собеседования. Есть скрины уже, где HR-ы это просят. Ну, им же нужно как... Ну, давайте будем честны. Профессия HR сейчас, она в принципе исходит на нет.
1: Очень зря...
0: Очень зря, согласен. Личное общение – это важная история. Но я работал в компании, где это был лишний фильтр. HR отсеивает на стадии действительно «мне нравится, мне не нравится». Домой сразу такого HR, как я считаю, потому что нужно оценивать навыки в первую очередь и допускать до знакомства с руководителем.
1: Хороший HR, он наоборот подбирал, он из самого простенького вытягивал очень хорошего специалиста, потому что дальше видел, что он может сделать.
0: Есть и обратная история, да, конечно же. Но вот сейчас, видимо, молодые девушки становятся HR-ами, в большинстве своем это женская профессия. И, видимо, говорят, натальная карта. Чем ты занята, Марина? Я составляю натальную карту нашего кандидата.
1: И что у нее там? У нее его бубновый валет.
0: Пошла вон, Марина! Ушла отсюда!
2: На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Главное, только не спрашивай меня, как я пришел к песне Рианы «Umbrella» и пришел к переводу этой песни.
2: Как?
1: Неважно. Мне так, просто стало интересно. Вот мы, да, на русском понимаем ее с переводом как зонтик. Там, оказывается, есть и другие слова. Вот, когда светит солнце, мы вдвоем светимся от счастья. Я уже говорил тебе, что всегда буду рядом с тобой. Говорил, что всегда буду твоим другом. Я поклялась, что так будет до конца. Сейчас идет дождь сильный, как никогда. Но я знаю, что мы по-прежнему вместе. Иди ко мне под зонтик. Зонтик. Ко мне под зонтик.
2: Красиво.
1: Да?
2: Очень красиво, да. Я думаю, что я хочу в переводе слушать эту песню теперь.
1: А по-моему, классно.
2: Вообще идеально.
1: Представляешь, да? Они же по-своему слышат это прекрасно, все музыкально.
2: Да.
1: А вот если на «Великий и могучий» перевести, то уже и странно.
2: Смысл-то песни хороший вроде бы. Она потом следующий куплет должен быть, типа, иду по пляжу, очень жарко мне, голову напекает, кепка не спасает. Так давай сядем под зонтик,
1: зонтик.
2: Или мы купили шезлонг. Элла, чей это зонтик? Зонтик, Элла.
1: Чей,
2: да.
1: Вообще классно. Может быть, нам написать несколько треков на английском языке про канает?
2: Я предлагаю написать треки на русском языке и перевести их на английский, пусть они страдают. Чтобы у них такая была там каша.
1: Ответочка, да?
2: Да.
1: Круто. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра у нас среда, услышимся с вами снова. Завтра, кстати, день пиццы от слушателей в офис рекорда.
2: Да, присылайте свои сообщения и пиццы.
1: Спасибо вам, завтра услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Всем отличного дня.
1: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет и доброе утро, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, листала телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что вот нашелся 80-летний японец прямо во время телевизионного прямого эфира про его же поиски. Старичок ушел в лес за грибами и с концами сбежал куда-то. Его искали всем, но безрезультатно. На следующее утро съемочная группа брала интервью у его друга прямо возле леса, и тут из кустов с виноватыми извинениями вылез сам виновник торжества. Дедушка просто застрял в непролазных бамбуковых зарослях и долго не мог выпутаться. В итоге он сам смог выбраться и вышел прямо к журналистам. Что вы знаете о счастливых случаях и везении, да? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже были какие-то похожие ситуации, неожиданно которые заканчивались, и самое главное, приятно. Пишите и рассказывайте, очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Соня Бадера, Think About Us. We'll be right back.

0: открывает этот летний час Бауса Магнетик Рекорд Микс. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану компенсации за разрушение после американских атак. По его словам, наоборот, Иран должен компенсировать нанесенный ущерб в результате боевых действий последних лет. ФНС за первое полугодие этого года зафиксировала на 11% меньше нарушений, связанных с зарубежными счетами россиян, чем годом ранее. При этом налоговики усилили контроль, у граждан запрашивают больше документов и требуют подробнее объяснять операции. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование.
3: Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Друзья, как часто вам хочется вот близких, теплых отношений? А может быть, они у вас есть? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот большинство мужчин чувствуют себя одиноко без отношений. 30% сильнее всего накрывает, когда хочется куда-то сходить, а компании нет. Еще 24% особенно чувствуют одиночество вечером, после работы. При этом 41% уверен, что рано или поздно встретит свою половинку. А 32% чаще всего слышит про личную жизнь от мамы. Ну когда же ты уже женишься? В общем, если это про вас, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, а если вовсе нет, то тоже рассказывайте. Надеюсь, что все у вас успешно. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Тиесто. Don't lose your head. Также появится Олеса и Саша, Destiny. Услышим работу от Алакин Хали, Dive Into Me.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Алтай». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание! Правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
8: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Жара может свести на нет экономический рост ЕС в этом году. Экстремальные температуры могут стоить экономике Союза около 1% ВВП, это примерно 180 миллиардов евро. В основном из-за снижения производительности труда в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В российские колледжи в этом году подали на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего планируется принять около 1 400 000 человек, а самым популярным направлением стали сестринское и лечебное дело, программирование, туризм и ремонт автомобилей. На Тайване впервые провели учения по замедлению мобильного интернета. Скорость 4G и 5G намеренно снижали на полчаса, имитируя сбой связи. При этом звонки, СМС, системы оповещения, проводной интернет и Wi-Fi продолжали работать. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 200 000.
8: Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
8: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта. Но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы знаете о привлекательности? Вот врачи возглавили рейтинг самых привлекательных мужчин. 48% россиянок считают это преимуществом. Также высоко ценятся пилоты, спасатели и тренеры. Профессии, требующие ответственности и спокойствия. Дорогие девушки, а вот мужчин какой профессии считаете наиболее привлекательными вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Ну а мужчины могут и про девушек тоже написать, интересно почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Хьюгель.

трек от Медуза «Don't Wanna Go Home». Услышим работу от Eight Meet Me in the Dark. Откроет этот час Алла Фарман с работой Body Talk, Record Mix и все это рекорд Dance Лето. Рекорд.

и фотографии мерчендайзера. Самые красивые дети стоят в первом ряду. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал. Не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
2: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: Я лектор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
9: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: При оплате онлайн-покупок картами Visa и MasterCard могут возникнуть сложности, предупредили в национальной системе платежных карт. Там порекомендовали перейти на карты МИР, которые продолжают работать без изменений. НСПК отметила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов на общественный транспорт в регионах. Также планируется создать гарантированных перевозчиков и запустить перевозки по запросу там, где автобусы отсутствуют или ходят слишком редко. Два новых аэропорта Египта станут доступны для прямых рейсов из России. Это Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. Росавиация уже разрешила Air Cairo выполнять нерегулярные рейсы из Эль-Аламейна в Москву с 15 августа. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвенакс, Сейтуки и Гвоздь. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26... В нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на

0: 25%.
1: Подробности на kamtogeta.t2.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, передо мной сейчас стояла задача найти исключительно дурацкую новость перед эфиром. Я сама себе такие задачи ставлю, достигаю, я достигатор. Итак, внимание, Индия на чемпионате мира по бадминтону. Вы знали, что такое есть? Я, например, не была никогда в курсе. Индия на чемпионате мира по бадминтону привлекла мужчин, имитирующих крики обезьян. Услуги таких специалистов понадобились для того, чтобы отпугивать других обезьян, макак, поскольку те часто проникают на спортивные сооружения, могут напасть на зрителей и участников соревнований. Вы представляете, за это еще людям деньги, оказывается, платят. До чего только не додумаются. В общем, я поняла, о чем я вас спрошу. Друзья, заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд, там есть чат, и пишите о своих сверхспособностях. Ну, вдруг они у вас имеются. Может быть, я не знаю, вы что-то такое невероятное можете себе позволить, вот умеете, я не знаю, там, ну, что там можно уметь? Дотягиваться языком до кончика носа. Ну, ладно, это банально неинтересно. Что из интересного вы умеете? Я, по-моему, ничего, поэтому с удовольствием ознакомлюсь, какие вы у нас умеете, слушатели Радио Рекорд, пишите об этом у нас в мобильном приложении. Тони Даркайс в этом часе, новинка, Your Body.

0: It's fine. Ну и, конечно, Холи Флейм «Тону», никак не утону. Уже сейчас Баусы и Магнетик, и все это...
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником в секретной сделке между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Axios, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу ОБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 2026. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина. Друзья, сейчас 3 часа дня, разгар рабочего вторника, и мне кажется, что самое время обсудить правила лени. Дело в том, что психологи советуют россиянам чаще лениться. Лень помогает восстановиться и защищает от эмоционального и физического переутомления. Итак, как правильно лениться все же, особенно если вы на работе, это очень важно. Можно просто лежать и смотреть в потолок, что там думает ваш начальник, нас это не должно интересовать никогда. Также можно бесцельно гулять, например, в обеденный перерыв. Ну, либо заниматься чем-нибудь совсем необязательным. Знаете, я вот сейчас вот пока вот сидела, размышляла как-то. У нас вот скоро грядет корпоратив, и я думала, может быть, сделать макияж профессионально, а может, не сделать. Вот такими приятными, легкими мыслями я себя тешила. Главное, друзья, знаете, что не делать? Не залипать в гаджетах. Вот, кстати, эту новость я нашла у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно, там много полезных и новостей, и советов. В этом часть у нас Карлита и свежая работа «Манхэттен» называется. А еще впереди «Солова» и «Облаточка». Непременно «Оффенбах» и «Miles Away». Ну и, конечно, Алока и Зиба «Dive into the Ocean». В начале часа Hugel Moving to the Sun и все это. Record.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Число операторов АЗС в России за первое полугодие снизилось на 2% до 9186 организаций, пишут ведомости. За этот период ликвидировали 628 компаний, а зарегистрировали 404. Количество организаций в оптовой торговле топливом также сократилось на 2%. США призвали реформировать систему управления ФИФА, чтобы повысить прозрачность организации. К инициативе также присоединились Канада и страны Центральной Америки. Ранее с критикой Джани Инфантино из сделки по продаже коммерческих прав выступили европейские и азиатские футбольные структуры. Сотрудник британской радиостанции случайно запустил в эфир запись о гибели Карла III из любопытства, а осознав ошибку, сбежал с работы. Ведущий, работавший удаленно, не понял, что произошло, сотруднику позже объявили выговор. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Дэнс лето.
0: На рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал: не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
3: Короче, здесь не варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
3: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
3: И Олег тоже.

Всем привет, это Радио Рекорд. Я Кристина. Друзья, напоминаю вам, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк» в столице, в Москве. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас всех в мир скандинавских мифов. Это викинги, силы хаоса, огонь и лёд в одном масштабном мультимедийном перформансе. Итак, на сцене в VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Среди них кто у нас? Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Крот, Гвоздь и много кто еще. 31 октября, Москва, VK Stadium. Запоминаем, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом часе Дали и Бисет Циркалока.

также Джоэл Кори и Devotion. И обязательно Тиеста Don't Lose Your Head. В начале часа Алле Фарбин Body Talk в эфире. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго сообщили о росте прокачки нефти по маршруту от Рау-Самара и увеличении поставок в Китай. Леонид Слуцкий назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским нападающим. По его мнению, даже в «Зените» Дзюба был бы полезнее и эффективнее Александра Сублева. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Акроном». Apple рассматривает использование памяти китайской CXMT в iPhone и MacBook для рынка Китая. Компания уже тестирует чипы и ждет одобрения властей США, а интерес к поставщику связан с дефицитом памяти на фоне бума искусственного интеллекта. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Приятного аппетита всем, у кого вдруг сейчас обед приключился. Новость как раз на эту тему. Российские зумеры подсели на странную еду. Они скупают сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами, ну и другие необычные продукты. Спрос на такие деликатесы очень возрос у нас в стране. Для молодежи странные вкусняшки, оказывается, стали новым источником радости, потому что люди во всем ищут свой дофамин. Понять можно, конечно же, да. Друзья, в чем вы-то свой дофамин находите? Вообще, какие странные вкусовые сочетания, может быть, у вас имеются? Что у нас с гастрономической историей? Давайте пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». А в этом часе у нас Афро Джек и Элен. Еще Келвин Харрис из «Satisfy». Также Алак и Халит, Dive Into Me. И, конечно, диджей Гойя, Мичика. Уже сейчас Бауса и Магнетик в эфире.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
7: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
6: Внимание! Правильный ответ.
8: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
9: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану компенсации за разрушение после американских атак. По его словам, наоборот, Иран должен компенсировать нанесенный ущерб в результате боевых действий последних лет. ФНС за первые полугодия этого года зафиксировала на 11% меньше нарушений, связанных с зарубежными счетами россиян, чем годом ранее. При этом налоговики усилили контроль, у граждан запрашивают больше документов и требуют подробнее объяснять операции. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Dance лето
0: на рекорде.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
10: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта. Но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Record
1: Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, я поняла, что с 12 часов дня сегодня я планирую свой обед и все никак не запланирую. А сегодня, оказывается, день мусорной еды, то есть вредной, той, которую нам не рекомендуют врачи и так далее, той, от которой не худеется. День мусорной еды. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, чем любите баловать самих себя из запрещенки. У меня, кстати, будет полезный боул. Буду его поедать, вот, знаете, вот прям в кабинете редактора эфира. Ну, если редактор не против, конечно. В общем, друзья, пишите у нас мобильное приложение «Радио Рекорд» о вредной еде, которую вы очень-очень сильно любите. А у нас в этом часе новинка — это «Cardfish и That Girl». Еще Тони Дарк Айс и «Your Body». Также «Dunmore Brothers» и «Trust Me».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывай.
2: Научно-познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
7: Мам, а когда у меня будет своя комната?
8: Скоро будет, солнышко.
9: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
8: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
9: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Умный

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Жара может свести на нет экономический рост ЕС в этом году. Экстремальные температуры могут стоить экономике Союза около 1% ВВП, это примерно 180 миллиардов евро. В основном из-за снижения производительности труда в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В российские колледжи в этом году подали на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего планируется принять около 1 400 000 человек, а самым популярным направлением стали сестринское и лечебное дело, программирование, туризм и ремонт автомобилей. На Тайване впервые провели учения по замедлению мобильного интернета. Скорость 4G и 5G намеренно снижали на полчаса, имитируя сбой связи. При этом звонки, СМС, система оповещения, проводной интернет и Wi-Fi продолжали работать. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
18: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
19: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
20: Подробности на comtogether.t2.ru.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: Дэнс лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал. Не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
2: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: Я лектор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
4: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О! Мастер уже пришел.
9: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость: во Франции прошел чемпионат по поросячьему визгу. Участники соревновались в том, кто сможет наиболее правдоподобно изобразить визг свиньи. Все очень, знаете, классно и правдоподобно визжали. Жюри оценивало технику, артистизм, конечно же, костюмы конкурсантов, в кого были все одеты. Естественно, у всех были розовые наряды, все были одеты в поросят. Ну и подарок-то каков? Победитель получил 500 евро и кубок, между прочим. Впрочем, друзья, я сама хочу повизжать, но в федеральном эфире не могу себе это позволить, стесняюсь. Друзья, рассказывайте, вы что-нибудь выигрывали вообще в этой жизни? Если да, то в каком размере? Может быть, какие-то суммы очень приятные были? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Алок и Дженнифер Лопес в этом часе. Everything's fine. Также услышим Фишера и Tones and I, Favor. А еще Шаус и Винтаж Калча, Take Me. И еще Кункс и Галакси. Уже сейчас Али Фарбина и Body Talk, и все это...
1: Рекорд!

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником секретной сделки между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Axios, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу ОБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 2026. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Yeah.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывал.
2: Научно познавательного кино. Да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». И это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда, для тебя все стабильно. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, Космин Хрусталев.
2: Да-да-да! На протяжении своей истории человечество придумывало разные социальные проекты и реализовывало различные идеологические стартапы. Социализм, арабский социализм, коммунизм, национал-социализм, фашизм, корпоративизм. Но, чтобы там не придумали все эти разные идеологи, в этом мире всегда и окончательно побеждает только один проект. Проект под названием капитализм. Это бизнес-модель единственно вечная и единственно жизнеспособная. А главный девиз этой модели – зарабатывай деньги и максимизируй прибыль. Вот этим мы отчасти и занимаемся. Работаем здесь за деньги. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне все чаще подсаживаются на нейросети. Психологи фиксируют резкий рост обращений из-за зависимости от ИИ. За последние два года количество таких случаев выросло в 7 раз. Если в 2024 году подобные обращения были единичными, то сейчас чрезмерное увлечение нейросетями встречается примерно у каждого 30-го клиента. Родственники и партнеры нередко замечают проблему первыми. Человек все больше уходит в общение с ИИ, отдаляется от близких и теряет интерес к обычной жизни.
2: Что-то я не понял. А почему зависимость от ИИ, а ходят они к психологам? Они точно уверены, что у них зависимость не от психолога?
1: Ну откуда же ты узнаешь, что у тебя зависимость от ИИ, как не от психолога? Кто ж тебе это скажет? Ну как?
2: Ну да, просто... Просто потому, что если бы у них была зависимость от ИИ, они бы шли не к психологам, а к GTP-чату. С этими же вопросами. А... Я не понял, когда они ходят к психологам, а что они хотят-то от них? Они на что жалуются? На абьюзера искусственного интеллекта? А психологи им что говорят? Типа, ну да, вот тут надо покопаться в вашем детстве. Да, выяснить, не был ли ваш папа GPT-чатом, а мама нейросетью? Не GPT-л ли ваш папа на глазах маму? Не ишила ли мама вас почем зря? Да, что они по любому поводу прутся к этим психологам?
1: А тут, смотрите, тут сдают родственники и ближе... И близкие, как вот сказано, что первые изучают они. Потому что как я определю, что у меня зависимость? Ты, ну, как, никак не определю.
2: Родственник, да, наш первый психолог. Ну, слушайте, ну не по каждому же поводу к ним ходить и деньги тратить. Ну да, зависимость у тебя от нейросети. Ну и что? Как психолог-то тебе поможет? Отключить интернет, что ли? Хотя, на самом деле, да, тут нужно признать. На самом деле, психолог тут может очень реально помочь. Потому что если очень долго ходить к психологу, то денег на интернет уже может не хватить. И тогда не будет зависимости. Кстати, объясните мне. Я не очень понял. А что такое зависимость от ИИ? Это как? Это когда тебя уже заишило по-черному, что ли? Это когда, скажем, там, нужно отлить, а ты идешь не в тубзик, а в ИИ.
1: Ну, да? Кстати, в тубзике это нормальное дело совершенно.
2: Нет, это по-большому.
1: А, может, и по-маленькому.
2: Да? Да. Ну, слушай, как это? То есть, что такое тогда зависимость? То есть, это когда там рядом с тобой уже голая женщина.
1: Когда я психолог.
2: Она?
1: Да, голая женщина-психолог рядом.
2: Тогда ИИ.
1: Тогда она точно заметит, как бы, что у тебя зависимость от ИИ.
2: Нет, это само собой. Нет, а если просто, нет, я хочу понять, что такое зависимость от ИИ? От искусственного интеллекта. В чем она выражается? Когда ты что делаешь? Это когда, Еза, даже уже перед тем, как лечь в постели с женщиной, вместо того, что лечь, ты спрашиваешь у GPT-чата, а зачем заниматься сексом, да? Ну, тогда это вообще независимость. Это уже называется другим словом, старым добрым словом тупость. И психологи тут вам не помогут. Тут поможет только ИИ. И то, знаете, ну так, чуть-чуть замаскировать тупость. И очень временно.
1: И, кстати, что за... Что не раздувают проблему? Психологи, похоже, себе цену набивают, как бы, да? Чтобы к ним обращались. Каждый 30-й. Да, мне кажется, норм, если каждый 30-й пациент у психолога некрозоофил будет. Это как бы, ну, такая статистика нормальная. Ну, то есть, ну, не страшно.
2: Это каждый 30-й. Это каждый 30-й. Понимаете, тут чрезвычайность не в том, что каждый 30-й. Это действительно немного. А в том... Насколько каждый 30-й увлечен ИИ? Может, настолько, что он в него что-то тыкает уже прямо.
1: В психолога или
2: в туда, ну, в ИИ, конечно, он же ИИ увлечен. Зависимость не в количестве, а в интенсивности. Да, каждый 30-й, но этот каждый 30-й настолько зависим.
1: Стоит каждого первого, то есть.
2: Да, прям вот, да. И поэтому вопрос. Ну, товарищи, вот смотрите, вот у нас новая зависимость подъехала.
1: Поздравляем.
2: Да, все, зависимость от ИИ. А вопрос. Если она у тебя, если есть, то в чем она проявляется? Если нет, то почему? И тогда следующий, через точку с запятой, уместный вопрос. А ИИ вообще, это отстой или круто? Да, типа и рулит.
1: Какие-то случаи, где он тебе, конечно, помог, или да, где, как он тебя подвел, какой эпичный фейл случился с ИИ у тебя в твоей жизни. Как
2: или наоборот, вот если бы не ИИ, до сих пор бы не это. То есть до сих пор бы делал это вот так, а не вот так.
1: Не по часовой стрелке, да?
2: А вы это по часовой?
1: Ну.
2: А это как называется, скручивание или...
1: Это вкручивание.
2: А вы поняли, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: Ученые впервые скрестили свинью и салат ради производства мясных растений. С помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи в хлоропласты салата латука, после чего растение начало вырабатывать миоглобин – белок, который отвечает за вкус, цвет и питательность мяса. Правда, его оказалось примерно в 10 раз меньше, чем в животной ткани. Но ученые считают, что такие культуры в будущем могут оказаться производительнее и технологичнее мясных ферм.
2: Скрестили свинью и салат? Это не галлюцинация? А что это значит? Скрестили свинью и салат? Это значит, что свинья трахнула салат или наоборот?
3: Генной пушкой. Получился свинат.
2: Как это? Как можно скрестить? А можно скрестить корову и холодец? А курицу и чайный гриб? А если вот, например, не побояться и скрестить петуха сухой, то будет уха из петуха.
3: Давайте побоимся все-таки. Вот, давайте
2: а если, например, вас, господин Кремов, скрестить с голубцами, то будут ленивые голубцы.
3: Ну, такие, да.
2: А если, например, вот знаете, а если норковая шубка чпокнуть селедку, то будет, сами знаете, что селедка под шубой. Ну, если, конечно, шуба будет сверху.
3: А шуба всегда сверху, шуба доминирует.
2: А, окей. Как это? Что такое? Что значит скрестили? Как это? Я вот думаю просто, а бублик это результат секса-теста?
3: Ну, нет, это все пока было естественным путем. Вот, а вот салат впервые появился, мясной салат.
2: Как это скрестили? Зачем скрестили? Еще там с помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи, ля-ля-ля, после чего растение начало вырабатывать там чего-то белок. А зачем мне в салате белок? Зачем мне в салате свинья? Мне в салате свинья не нужна. Вот я еще, например, там, не знаю, свинью скрестить с обезжиренным кефиром, чтобы как бы с одной стороны и диета, а с другой стороны и свинью жрешь. Или там с лавандовым рафом свинью скрестили. Это еще куда ни шло. Зачем это?
3: Это так не будет работать по поводу диеты. Как бы ты не будешь как бы худеть, когда жрешь свинью, наоборот, будешь толстеть, когда пьешь обезжиренный кефир, потому что в нем свинья.
2: А что тут доминирует?
3: Я всегда доминирую.
2: Ну, вообще, да. Окей, ну, просто если смешать свинью с салатом, то это как мед с дерьмом. Это уже точно не мед, но и не...
3: Ну, вы же бывает, что вы ели свининку и закусывали салатом. А так все это в одном будет.
2: Нет, подождите секунду. Это, ну, ладно, а как, каково иудеям?
3: Ах, да, вот что.
2: А как? Вы знаете, раньше они ели салат без всяких проблем. И, знаете, не без напряжения. А как сейчас? Как?
3: А это дает новое оружие в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы могут ночью, под покровом ночи, пробраться на израильские огородики и засеять как бы мясным салатом.
2: Им самим свинью нельзя.
3: Ну, а израильтяне могут ночью залезть в палестинские огородики и засеять там свиным салатом.
2: А это будет называться именно свиной салат, да?
3: Свиной конфликт будет называться.
2: А салат? Значит, скрестили свинью и салат с помощью генной пушки. А это что такое вообще генная пушка?
3: Ну, это же какая-то у ученых есть теперь еще генная пушка. Мы должны жить с этим знанием.
2: Нет, а я хочу теперь знать, а вот что еще скрестили с помощью этой генной пушки? Вот, например, шаверма. Это кого с кем скрестили? Лаваш с отходами?
3: Это естественный отбор, там ничего. А вот, знаете, из вас они могут выстрелить этой генной пушки, и могут ген свиньи в вас садить.
2: Нет, вы знаете, я теперь думаю, мне-то наплевать, это же генная пушка, это про продукты. И я вот теперь думаю, слушайте, а это вот не с помощью ли генной пушки скрестили палочки с крабом? И получилось самый страшный мутант. Крабовая палочка она называется, да?
3: Палочка.
2: Это генная палочка, пушка, да? И не крабовая, и не палочка.
0: Крем-хруст-шоу.

0: компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. По словам журналистов, такая система держит людей в постоянном ожидании награды. Человек не знает, получит ли бонус сегодня, и из-за этого работает больше. Для работодателей при этом есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
1: Дополнительный? А еще какой? По-моему, это главное, единственный. В этом вообще весь смысл. Какой там еще плюс? А, ну, конечно, еще плюс посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Это, конечно, тоже прикольно. Так, наблюдать, как простофили вкалывают за бонус, который они могут вообще не получить.
2: И, кстати, вот это как раз так по поводу не получить. Всегда, если это действительно случайно, рандомно, как бы, да, какому-то работнику выдается какой-то бонус и рейтинг, чтобы это ни значило, даже не хочу вникать, рейтинг какой-то. Тут может, ну, причем не раз и не два, постоянно возникать ситуация, что какой-то трудолюбивый, эффективный, там, да, добропорядочный, хороший работник, как бы, да, ничего не получает, а какой-то косячник, да, тунеядец, как бы, там, который в курилке всю работу проводит, получает гигантские деньги и какие-то рейтинги.
1: Но
2: это как бы это не добавляет позитива.
1: Знаете, нет, все очень добавляет. Потому что это главное — экономит начальству бабки. Потому что хороший работник, конечно, он рано или поздно уйдет в другую компанию.
2: Где это нет этой фигни.
1: Да, а этому начальнику-то наплевать, да? Да, хороший работник, потому что хороший работник получает долю, да, а какой-нибудь просто какой-нибудь бармот, да, получит премию. Но это не важно. Зато это будет стимулировать обормота. И причем не просто обормота. Там же сказано казино. Это будет стимулировать лудоманов работать.
2: Привлекать уже к этой компании, да?
1: Конечно. Какая разница, кто там работает? Главное, работает дело. Вообще клево придумано. Значит, сотрудники получают, значит, случайные бонусы, случайные, да? И система держит людей в постоянном ожидании награды. То есть их разводят, а они еще этого ждут. Это же гениально.
2: То есть раньше было как? То есть ты хорошо работал, знал, что ты хорошо работаешь, знаешь, что начальство знает, что ты хорошо работаешь. И в конце года ждал, рассчитывал на приличный какой-то бонус, там, нет, да, на какую-то премию. Нет. Сейчас нет, как бы, да. Сейчас летел, лотерея, как бы, да?
1: Казино.
2: Рулетка, причем какая-то гусарская рулетка.
1: Кстати сказать, у меня насчет казино вопрос. Они превращают это в казино. А они уверены, что это превращает работу в казино, а не в наперстки? А вдруг бонуса не будет вообще? Они, вы знаете, думают, вот-вот, да, вот сейчас. Но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства. Нет, это, конечно, тоже радость, да, когда у начальника довольное лицо.
2: Когда начальник сыт и доволен, как бы, да.
1: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант, шикарно, амбарно, мощно, овощно. Это же тоже приятно. Может, вообще без зарплаты?
2: А может, даже не будут заморачиваться с комплиментами какими-то, похвалами, просто сделайте так, Санечка за испуг.
1: Ну, я тоже. Нет, а если, представляете, высшая степень похвалы. Молодец, в попке огурец. Тут вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Зумеры не могут купить квартиры из-за кофе. Такую версию озвучила глава крупного агентства недвижимости в США. По ее мнению, молодежь слишком много тратит на мелкие удовольствия, вроде кофе, ресторанов и встреч с друзьями, вместо того, чтобы откладывать деньги на первый взнос.
2: В США не могут купить квартиру из-за кофе? Слушайте, а у нас наоборот. А у нас, если купил квартиру, то кофе уже не попить лет 20. Да и не поесть так лет, может быть, тоже.
3: Ну, это для взрослых, которые ипотеки берут. А, возможно, с зумеров у вас тоже какая-то сходная проблема. Они же тоже как не в себя лакают этот лавандовый раф.
2: Ну, у нас все, не знаю, но у всех свои квартиры, у наших зумеров.
3: Такие с обременением, типа дедушка, бабушка, папа, мама, брат, собака, черепаха.
2: Раф с обременением, это нормально. Значит, молодежь, что там у них много тратит на мелкие удовольствия, там кофе, рестораны и встречи с друзьями. Слушайте, я вот ничего не понимаю. Вот у наших зумеров, по-моему, какие у них встречи? У них же все встречи только онлайн, бесплатные. И в основном это актрисы и актеры голые. В фильме «Кофе и голые». Видели
3: такое?
2: Так,
3: так себе актеры и актрисы.
2: Ну, не важно.
3: Зумеров просто такой.
2: Но главное, что затрат-то ноль. Вот что, в чем главное-то. Что они ничего, где они там встречаются с кем-то?
3: Ну и, кстати, зумеры, как бы наши, по крайней мере, решают как бы очень изобретательно вот, квартирные вопросы. Это вписка у них называется. У кого-то родители уезжают на дачу, они все к нему валят и там тусят. Покупают венчик там, знаете,
2: им квартиру
3: да,
2: не
3: пиццу,
2: нужно.
3: Да.
2: А в США там у них это вписка, какая у них там вписка?
3: А
2: да?
3: Потом, да, какие там, а потом к другому, у кого родители свалили. Там. И так кочуют такие, как цыгане.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, вы все-таки берете. Вписка это у вашего поколения, господин Кремов.
3: Сейчас
2: у них тоже, да?
3: Да, да.
2: А у нас как-то называлось?
3: Как-то так же называлось, но на какое-то время пропало, и теперь опять слово возродилось, понимаете?
2: Точно вписка была, да?
3: Вписку.
2: Так было, да? Окей, стал забывать. Да и послушайте, ну давайте все-таки различать. Вот зумеров. И какие, это у нас зумеры, да? У них так их никто не называет. У них называется это джен-зи, да? Джен-зимеры или просто зимеры. Так вот, давайте зумеры от зимеров отличаются как портфель от порфеля, да? Как договор от договора. Как средство от средства, да? Как того, кто звонит, от того, кто звонит. Вот что в чем.
3: И, кстати, да, зумеров нужно как-то русифицировать. Как бы все же русифицировано. У нас такая серьезная, как бы справедливая компания. Ну, какие зумеры? Давайте как-то вот по-русски, что ли, как зинеры. Ну, в честь Зина.
2: Зина это кто?
3: Ну, так есть же какой-нибудь Зина-зумер.
2: Да, наверное, да, но...
3: Хотя вряд ли такое имя, да?
2: Есть, сейчас нет. Сейчас
3: Галина там, да?
2: Нет, сейчас имена такие, знаете, там, не знаю, там...
3: Зима, да?
2: Да. А, нет, если... Ну вот я согласен, что нужно менять это дурацкое слово. Зумер, ну может быть, ну вот там, Зиновий, да?
3: Есть, ну, да. А там Зинаида женская, а Зиновий мужское. Давайте их на Зиновия определимся. Че вы Зиновий ты?
2: Отвратительно тупоголовое слово, и не знаю, кто его придумал. От какого оно вообще слово? Gen Z, да, поколение, да, понятно. То есть Gen, сокращение, Generation, да, Z, понятно. Зумер, это от Z тоже, но умер.
3: Как-то по-другому, да.
2: То есть это Z, который умер. В смысле, это буква Z. Да?
3: Но они же не умерли.
2: Нет, а почему их так называют? Давайте какой-то нормальный этот, какой-то придумаем нормальное слово. Не зумер, а...
3: Ну все, на Зиновия же определили уже.
2: А что Зиновий?
3: Просто все, Зиновия они. Офигеть ты, Зиновий.
2: Нет, да, я думаю, что ничего хорошего не приходит в голову. Есть там такое слово на «з», но оно какое-то...
3: Да? От него зудит, короче.
2: Да, пер, да, там, как зацепер. Только за этот. Вот есть зацепер, а есть за...
3: Да, может зацепить как бы молнией, там, очень больно это, да.
2: Короче, об этом тоже надо подумать. Ну, хватит этих зумеров. Отвратительное, мерзейшее, какое-то не наше слово.
3: Ну, люди-то они хорошие.
2: Нет, а люди, конечно, замечательные. Кофе пьют, да.

0: Слушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Крем-хруст-шоу.

0: прямо сейчас мы медленно, но верно переводим глаза от нашего компьютера, который отвечает за музыку, на наш компьютер, на наш монитор, который отвечает за вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы кучу всего понаписали, и прямо сейчас мы кое-что из этой кучки почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут нам в очередной раз прилетели тревожные новости от психологов. Они фиксируют резкий рост обращения из-за зависимости от ИИ. Причем первое им замечают, это близкие, партнеры, родственники, и уже, видимо, сдают этих зависимых психологам, и психологи с ними разбираются. Мы спросили себя, так ли это? Зависим ли ты от ИИ? Чем ты занимаешься с ИИ? Чем опасен искусственный интеллект? И, в общем-то, какие-то, может, истории важные. И вот действительно, все верно, родственники замечают первыми. Вот пишет Вязкий Валера. Жена моя подсела на ИИ. Постоянно с ней переписывается и подозрительно улыбается. Они что-то там задумали, становится страшно.
0: Вот, человек с очень продвинутым, я бы сказал, технологически продвинутым именем Вязкий Валера, он, конечно, поставил невероятно важную проблему. Невероятно, сам не ведаю, возможно, того. Он сказал, что она переписывается с ней.
1: С ней, да.
0: А ведь мы никогда об этом не думали. Мы никогда не думали об искусственном интеллекте как о женщине. И даже когда говорим нейросеть.
1: Стопэ, я всегда только так о ней думаю.
0: Да?
1: Да. Женского пола.
0: Вы туда? Да. А я что-то вот нет. А я искусственный интеллект, мужик, и Игорь Иванович, типа.
1: Нет, но ИИ как бы генерирует какую-то информацию, а уже передает мне женщина. А как ты даже?
0: Да, вам проще.
1: Ночами что с мужиками?
0: Ну, а действительно, нет, секунду. А давайте поставим этот вопрос вот этим, как это называется место, ребром. А вот это ИИ, это мужик или женщина? Потому что вот это наше восприятие. Вы так, это кто? ИИ, это Игорь Икентьевич? Или это Ирина Ивановна?
1: Ну, смотрите, вот как бы было же много новостей, мы их даже обсуждали, что все чаще и чаще люди заигрывают с искусственным интеллектом, да, там как бы кокетничают с ним, да, кто-то там даже уже женился там где-то у них там, да, вот на искусственном интеллекте, на каком-то там, что-то такое. Значит, что? Мы что, извращены, что ли? Да, это женщина.
0: А если женщина с ним?
1: Ну, а если женщина, мужчина, вот Игорь Иванович ваш. А у меня Инесса Исааковна.
0: Окей, а Вязкий Валера — это ВВ, да?
1: Ну,
0: да.
1: Нет.
0: Нет, согласен, нет, конечно. Что угодно.
1: Да, просто.
0: Так, читайте вы.
1: Так, ну вот. Вот еще такая жалоба на ИИ. Менеджеров, бухгалтеров бухгалтеров заменяют на нейросети. Конечно, бухгалтера, да? На нейросети. А их не шлепнешь по попе и не ущипнешь в обеденный перерыв.
0: Кого не шлепнешь? Ну,
1: искусственный интеллект. Тут им заменяют всяких там менеджеров, бухгалтеров заменяют. А их как бы минус у ИИ.
0: Конечно, и по попе. Нет, ну, конечно, можно, если... Но опять же, только в том случае, если ИИ воспринимают, как его воспринимаете вы. То есть, как женщина.
1: Как Инессу Исааковну.
0: Если, знаете, это куда не шло. А если, да, по попе... Ну, да, это действительно, куда мы катимся? Чем все это закончится? Представляете, ни попа, ничего, да? Одно сплошное GPT. Кстати, GPT это расшифровывается как... я надеюсь, что все-таки хотя бы P это то, о чем я думаю.
1: Да? Ну, а вы об этом не думаете.
0: Нет,
1: что за вот это вот? Об этом думать как бы. Об этом думать как бы срамота. Не думайте. Думайте о чем-то хорошем.
0: Ну, вот о хорошем почитаю. Значит, вот некто дедуля пишет... Пришлось 4 раза в приложении нажать, чтобы программу включить. Ну, чувак, а ты сколько... А знаете, а вот они привыкли, что все им на тарелочке. Нажал в приложение в наша кнопка, и тут же все пишешь. Нет, давай как наши деды. Вот сколько нашим дедам
1: наши уже деды было? Тыкали до мозолей, до кровавых в приложение.
0: И то не могли. А вы лишь 4 раза он нажал, ему уже все, выдохся. Дорогой мой, давай соберись, тряпка. Они уже не могут просто, дайте сколько там. Да я ему позвоню, может, дедуля.
1: Кому?
0: Хотя он сам дедуля, на самом деле. Я сказал, что наши деды. Нет, сейчас. Дедуля, есть смысл?
1: Может, есть наши.
0: Дай позови, я хочу узнать просто реально, что там. Что наши, кто
1: наши? Что это свои, что это наши деды?
0: Кто? Наши деды, наш дедуля из ПБ.
1: Хорошо, не наши, ваши.
0: Алло. Алло.
2: Слушаю.
0: Дедуля?
2: не вроде.
0: Ну, напряжение было такое, что... Алло? Алло?
3: Слушаю.
0: Дедуля?
2: Я не вроде... дедуля.
0: Ну, напряжение дедуля. Было такое, что... А не умер, не?
2: Нет.
0: Что там такое было?

0: Да хватит уже!
1: Читайте.
0: А вот, например, вот такие вот страшные истории с ИИ происходят, когда ИИ идет на опережение. «Добрый вечер, уважаемые», — пишет Василий. «В прошлый раз мне ИИ написала первой, а именно: а что ты мне звонишь по ночам, обсаженный ты по голове бесноватый?»
2: Это ИИ?
0: Да, ему написал.
2: Больше похоже на девушку.
0: Ну, как бы, ну вот, мы же с вами договорились, что это как девушка.
2: Ну, обычно лексик, да, да, ну, то есть, больше такая лексика, как, ну, просто его девушка.
0: То есть, Василий всю ночь обсаженный по голове писал ИИ.
2: Ну, а...
0: А, звонил, вернее, ИИ. А, звонил.
2: А, звоните ИИ?
0: Да.
2: А, кстати, вот, может быть, в этом история. Позвоните. Мы же никогда... Вот и на последний раз звонили ИИ.
0: Я как бы...
2: А в гости к ИИ, когда приходили последний раз? Видите, мы обычно только ему пишем, понимаете? А тут, если позвонить, мы же не знаем. Это он такой, знаешь, вежливый, там, типа, да, вы правы. Это все, когда ты ему пишешь. А ты ему позвонил, что там, абсолютно, кончика челыга. Да я тебя сейчас там поймаю. Ты че, гнида?
3: Крем-хруст-шоу. На рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Полицейская вышла замуж за парня, которому по ошибке выбила дверь вместе с СОБРом. 24-летняя следователь Анастасия приехала с силовиками задерживать разыскиваемого мужчину. Но бойцы вскрыли не ту квартиру. Вместо подозреваемого за дверью оказался ни в чем не виновный парень. Анастасия извинилась и обменялась с ним контактами. Они начали общаться, потом встречаться, а спустя время сыграли свадьбу в Петербурге.
2: Я так понимаю, что Анастасия просто очень хотела замуж. И даже если бы они по ошибке выбили дверь в нарковенерический диспансер, то свадьба тоже бы случилась просто с Лехой по прозвищу Венерический. А так все то же. Просто когда ты очень хочешь замуж, неважно, какую дверь ты выбиваешь, да хоть в приют.
3: А может быть, он там такой красоты принц, еще и голый, потому что он, видимо, спал. Они же,
2: ну, конечно,
3: с утра приходят. Так,
2: конечно,
3: просто такой, знаете, трудно, такой, да? Ну-ка, да.
2: Анастасия извинилась и обменялась с ним контактами. А как это было, типа, ой, извините, сломали не ту дверь. Да, так это было?
3: Ну да, давайте телефончик ваш.
2: А если бы они ему по ошибке еще и челюсть сломали? Она бы обменялась с ним телефонами? Или со сломанной челюстью уже жених не тот?
3: Не, ну что, подлатать, подлечить, там, подшаманить, там, знаете, это же все. Сейчас же медицина, все.
2: Да, а если голый, красивый, да, то уже челюсть, не важно. Обменялись контактами? Зачем? Зачем обмениваться контактами с человеком, которому ты по ошибке сломал дверь?
3: Ну,
2: зачем? К нему может теперь без звонков приходить в любое время. Дверь-то сломана. Да хоть ночью завали. Зачем ей контакты?
3: Ну, как-то... А может быть, там все обменялись контактами? И с СОБРом обменялись контактами, и с понятыми обменялись контактами. СОБР, может, между собой обменялся контактами, потому что, ну, как бы... Не
2: зачем?
3: Все, может, Анастасия, как бы там... А потом они женились, а СОБР был свидетелями на свадьбе.
2: А, да, ну, это вот... Это очень важно. А, кстати, у меня здесь только вопрос. А вот... как часто такие ошибки у СОБРа?
3: Слушайте, на самом деле я бы не называл это ошибкой. Вот что за журналюги новости составляют? За дверью оказался ни в чем не повинный парень. Не бывает ни в чем не виноватых.
2: То есть, да, как наказаний без вины не бывает.
3: Воскрести там его, знаете, вот
2: конечно,
3: там...
2: Конечно, найдем,
3: вот,
2: это стоп. Голову?
3: Червоточинку, да.
2: Голову не надо, вы же сами сказали,
3: ну,
2: что он
3: пускай оденется, а потом поскребем.
2: Чтобы стало...
3: Ну, конечно.
2: Нет, это само собой, но мы должны СОБР поблагодарить.

0: Потому что это пара, которая свела ошибка СОБРа. Да, и вот я вам скажу, вот если бы, возможно, если бы не СОБР, если вообще у нас бы СОБР не ошибался, то у нас вообще бы свадеб не было. Одни эти.
1: Крем-хруст-шоу.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ростов-на-Дону получил неофициальный титул столицы российской порноиндустрии. По подсчетам журналистов, из города вышли как минимум 17 действующих порноактрис, больше, чем из Москвы и Петербурга, где насчитали 10 и 11 соответственно. Ростовчанки лидируют и по просмотрам. Суммарно их аккаунты набрали более 500 000 просмотров. При этом большинство из них работает за границей, чаще всего релоцируясь в Таиланд или на Бали.
2: А я-то думаю, что это с ней не так? Что-то думаю, для тайки слишком глаза широкие. А это уже в Таиланде наш Ростов.
3: Наши, да? Ростовские, да.
2: Что Ростов-на-Дону получил неофициальный титул столицы российской порноиндустрии? А официально это что, столица эрекции?
3: Как нет, официально, подождите. Официально у нас одна столица, это Москва.
2: Нет, послушайте, есть культурная столица, это тоже неофициальное название, относится к Санкт-Петербургу. Нет, как это звучит официально? Если у нас, если это неофициально, это Ростова титул российской столицы порноиндустрии, то все-таки официально, как вот это прилично сказать? Это,
3: ну, вот, столица что... любви.
2: Ну, любви это, ну, какая же это любовь? Это
3: горячая столица.
2: Вот, это вот.
3: Столица клубничка.
2: Это лучше.
3: Столица зажигалочка.
2: И, но почему Ростов? Слушайте, даже обидно. Это потому что там тепло, типа, чаще раздеваются, а как разделся, так сразу хочется это монетизировать.
3: Ну, да? Не знаю, ну, Ростов не первый раз становится столицей специфической. Вот раньше он был, возможно, и сейчас остается столицей рэпа российского. Все вот звезды рэпа. А это все логично.
2: Нет, подождите, нет, ну, как не понял, в чем логика?
3: Ну, смотрите, ну, как бы, по мне, как бы, рэп и вот эта индустрия для взрослых...
2: Нет, это есть кучка...
3: Близко,
2: нет,
3: пересекаются.
2: Нет, единственное, что пересекается, что рэп, собственно, ну, буквальный перевод, это одной стучать. Так вот, вы имеете в виду, что в рэпе стучат так, а в этих фильмах по столу, да?
3: А Snoop Dogg? У него же бизнес на этом грязом.
2: Нет, вы послушайте, нет, как раз если уж говорить про Ростов, раньше-то в 90-х Ростов называли папой. А теперь что, Ростов попа красивая? Да? Почему именно Ростов? Значит, по подсчетам журналистов из города вышли как минимум, сколько там, 17 действующих порноактрис. Значит, больше, чем из Москвы и из Петербурга, где 10 и 11 соответственно. То есть, я правильно понял, что до этого неофициальной столицей порноиндустрии был Питер. Ну, да, и то есть они даже Питер обошли. И Питер уже, наверное, как-то обидно.
3: А Москва, да? Вообще в пролете, третье жалкое место.
2: Да, ну да, ну конечно, нет, ну мы там, то есть, нет, ну Питер был первым. То есть теперь, как бы, значит, что нам остается? Теперь нам остается опять налегать на культурную только столицу, да? То есть теперь опять, так сказать, ничего не попишешь, да? Дауншифтинг, но придется теперь снова культурный. Быть просто культурной, но, может быть, с элементами северной.
3: А еще меня интересует, кто эти журналисты, кто это подсчитывал и зачем? Ну вряд ли это РИА Новости, да, какой-нибудь там, или РБК, там какой-то, да, вот, или
2: а Первый почему канал. Почему нет? А они что, думаете, ростовских не смотрят? Актрис. Вы думаете, какая-то любой журналист, даже не журналист, даже вы могли бы.
3: Я-то в какой-то мере тоже журналист в этом смысле, да.
2: Я бы даже сказал, публицист.
3: Следователь как бы.
2: Следование провели. Ну, а нам, да, ну, а уж в Москве, слушайте, а в Москве-то почему так слабенько? Только 10 вышло из Москвы. Или, может быть, имеется в виду, знаете, что просто это только 10 вышло, да, а остальные там 300 тысяч порноактрис просто не выходило, они просто там остались в Москве. Потому что Москва это как бы для них идеальный город, это их дом, да. Ну, а действительно, а куда порноактрисам ехать из Москвы? Ну, не в Якутию же, в конце концов.
3: Нет, конечно, ну, в Ростов тоже.
2: Не в Верхнеянск же, там сиськи замерзнут во время работы.
3: Вот они все и поехали в этот ваш Таиланд.
2: А в Москве? Причем тут они? Москва! Почему 10 только вышло?
3: Кстати, я вот и не верю. Многомиллионная Москва. 10 всего лишь. Потому что не, жесткий отбор, как бы, в нормальных актрис был. Остальные все типа любители какие-то. То есть почему? Почему? Вряд ли же их сотни, я думаю, из Москвы вышло. Какие-то любительская.
2: Не вышло, говорю, все там остались, им некуда идти. Вы знаете, вы в Москве порноактрис. Куда еще идти-то?
3: Я не хочу себя предать в Москве порноактрисы, нет.
0: Крем-хруст шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россия начала принимать целые бригады работниц из КНДР по 40 человек сразу. Северокорейских женщин предлагают российским компаниям для работы на производствах, швейных фабриках, кухнях и фермах. При этом бригаду нельзя разделять. Всем работницам должны предоставить отдельное место для проживания. Платить обещают от 480 рублей в час.
2: Ого, целые бригады прям работниц из КНДР? То есть, это что значит? Это скоро, значит, можно будет замутить с северокореянкой? Или за это Ким Чен Ын пенис отрежет?
3: Не получится замутить. Их же нельзя разделять. Они все будут ходить по 40 человек. Почему надо по 40? Почему нельзя разделять? В чем смысл-то в условии?
2: А вдруг она отойдет?
3: А вот они так и будут ходить таким.
2: У них маршрут, у них как в Северной Корее. Маршрут от сих до сих. А здесь, представляете, если она отойдет и увидит... Вот у меня все на рекорд. Вот это вот.
3: Да.
2: Вот
3: это без... Поэтому и замучить не получится. Когда тебя
2: да, 30... вот. Ну и, в принципе, есть риск, что во время секса с северокореянкой тебя расстреляют. Ким Чен Ын, например. А почему именно завезли северокорейских женщин, чтобы работать здесь? А наши, я так понимаю, работать не хотят? А наши женщины только психологами или тренером по йоге,
3: ну,
2: да?
3: Ну, именно так, потому что так.
2: А на производстве, значит, у нас пусть Ким Чен Ын работает. При этом, да, нельзя разделять. Это тоже... Ну, всем работницам должны предоставить отдельное место. И нельзя... я не понял, нельзя разделять. То есть, если их разделить, то что будет? Они заплачут или умрут?
3: Неизвестно, потому что разделять нельзя.
2: Нет, давайте просто
3: фантазируем. Даже уважительно не нужно.
2: Вот он, настоящий коммунистический коллективизм. Если товарищи разделить, они умрут от тоски.
3: А если у меня только 20 рабочих мест вакантных, а мне присылают пакетом 40 кореянок? Ну, их хорошо, ждать не буду, как бы. То есть 20 будут работать, а 20 на них просто стоять и смотреть. Да, вот как-то? Ну, как или сидеть рядом смотреть.
2: Понимаете,
3: как вот решить это?
2: Ну, как
3: бизнес-модель.
2: Вы имеете в виду. Ну, вы что, всерьез себе представите ситуацию, где не нужно 40 северокорейских женщин, чтобы работать? Нет, там даже больше.
3: Чтобы работать!
2: Всем найдется что-то делать. Понимаешь, что? Конечно. А если их разделить, то тоже, конечно. Я понимаю, что их нельзя разделять. И понимаю, почему должны ходить в группе по 40. Разделить их, они так же, как наши, побегут работать коучами там, и психологами. А потом в Дубай. А, кстати, это не так уж мало. За 8 часов 4 тысячи, да? То есть, значит, 480 тысяч?
3: В час.
2: В час. А, это в час,
3: рублей,
2: да?
3: В час, да.
2: Ну, слушай, это совсем немало. 480 рублей в час. То есть, грубо говоря, 500, это там же 2... Это, ну, 20 часов в неделю по 500. Сколько? По 8 часов? 5, 8, 40?
3: Мне подсказывают, что не 20 часов в неделю будут работать.
2: Ну, а сколько?
3: Ну, там 50, 70... 720.
2: Ну, может, 8, да. А сколько вообще максимально может быть часов в неделю?
3: А сколько угодно?
2: Для северокорейской женщины.
3: Бесконечное количество.
2: То есть, в принципе, неделю уже можно
3: растить. Неделя же резиновая.
2: И в какой-то момент и за вас поработают, если что, если нужно будет.
3: Ох, да. 40 клиенток.
2: Что?
3: Вот, ну, вот не поместится.
2: Ну, не, забудьте. Разделять нельзя в группах. Да, так сказать. Ну, вообще, тоже уже, да, конечно, жалко.
3: 480 рублей в час. Как у нас примерно?
2: Да? У нас так.
3: А нет. У вас больше?
2: Да вы что, что, какие 480? Вы что, спятили, что ли? Мы даже не северный Корея. Нет, вы что?
3: Ну хорошо, скажем, что у нас 500 рублей в час.
2: Ну и...
3: Вот час скоро заканчивается.
2: У нас тариф, это в лучшем случае, южнокорейский. Знаете, нет, если бы на северный корейский, я бы тут
3: сгубил. За собой было еще 40 кремовых.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои классические брюки из эластичной ткани, специальные танцевальные штаны, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот сегодня мы спрашиваем тебя, как ты используешь ИИ, какие тут, может быть, опасности, плюсы, минусы. И вот один из наших постоянных слушателей пишет: по теме. Я обычно спрашиваю у ИИ тип что-то типа: если подкачанный мужчина танцует бачату, классно ли это, имея в виду себя? И почти всегда ИИ отвечает: да, это очень красиво, классно, супер и т.д. Вот идеальная гармония сложилась у нашего слушателя льва как бы с ИИ. Вот, вот да. Равняйтесь на него.
0: Вот если тот же вопрос задать в нашу российскую тюрьму, то ответ будет другой.
1: Ну, вот,
0: вот в этом все-таки вот и... В этом преимущество ИИ перед зоной. Да?
1: Ну, огромное. Конечно, да,
0: потому что я помню, у меня был знакомый, то же самое задал на зону такой вопрос. А ты пришел. Так, что-то меня зовут, что-то петуш. А, ну, неважно. Да. А он этот вопрос задал с какой целью?
1: Ну, он не задал, сомневался. Он периодически задает.
0: Ну, понятно, периодически, то есть он все не верит. То есть он танцует. То
1: есть... Ну, так грустно становится, знаете, как бы за окном дождь, как бы настроения нет, как бы. А вот человек, к сожалению, не определяется его ник, может быть, потому что он пишет откуда-то из-за границы, скорее всего, из США, плюс один у него номер. Использую чат только для фейковых фоток. Например, хрусту можно шевелюру смачную приделать, а Кремова в лосины одеть. Прикольно же.
0: А
1: вот
0: это...
1: так они там развлекаются.
0: Друзья, а вот эти лосины на вас — это искусственный интеллект? Сейчас.
1: Да?
0: Да?
1: Можно снять.
0: Тогда это другое. Это уже совсем нет, лучше. Ну, у вас хватит снять интеллект?
1: Нет. А вот есть у нас такие люди, такие старой школы, старой закалки, которые безапелляционно заявляют: ИИ для безграмотных петушар. Вот чувствую я, что не танцует этот человек бачату, как бы, да, вот как бы.
0: А вот это... Насколько петушара
1: обезрает?
0: Вот, он точно знает. Смотрите, 21.00, он тут как тут. Вот, все, товарищи, это значит. Не все только в одном случае. Если ты подходишь, подписываешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы

0: Как будто бы понедельник, но уже вторник, однако почему-то настроение у меня максимально пятничное. Короче, ребят, всем огромный привет, я приветствую всех, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Желаю вам не запутаться в тех самых треках, которые мы делимся с вами в рамках нашей радиовечеринки, а просто под них танцевать и наслаждаться тем самым саундом, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А если у вас и хорошая погода, еще за окном вы гуляете, то смело можно устраивать рекордный опен-эйр вместе с нашей радиовечеринкой «Рекорд Пати» здесь, на импровизированных танцполах, которые, кстати, я и призываю вас начинать наполнять. Итак, два часа. Радиовечеринка «Рекорд Пати». Погнали!
1: Мы

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, их там более 100 штук, если что, поэтому добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки можно легко, вот так, по щелчку пальца. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, здесь на Рекорде, еще 90 минут звучит и танцует вас и специально для вас. Короче, не запутайтесь. Итак, Рекорд Пати, погнали дальше.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Призываю не только танцевать, но еще и максимально отрываться под нашу радиовечеринку. Ну и Радио Рекорд, в свою очередь, объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк». Где-где? В столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас, всех гостей, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. Вы только представьте, что на сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера. Мощный состав наших российских отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Все это Кашин, Сент Райдер, Псинхро, Крот, Авинок, Сей Тукей и Гвоздь. Ну куда ж без гвоздя-то, а? 31 октября, Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Вся же подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте мы вместе с вами подумаем, чем вам заняться дальше. Да и мне, в принципе, тоже, да? Ну, во-первых, смотрите. А, не, ну я-то буду через полчаса эфир Рекорд Лап Шоу вести, а вот вы можете потанцевать под треки из мобильного приложения Рекорда. В общем, забегайте, там более 100 интернет-потоков, выбрать есть из чего, опция «Добавить в избранное» имеется, чтобы всегда были интернет-радиостанции под рукой. А, я же, в свою очередь, хочу вам напомнить, что через полчасика, как раз-таки я уже начал об этом говорить, в Рекорд Лап Шоу встречаемся с вами здесь в прямом эфире Радио Рекорд. Короче, ребят, выбор за вами, а далее у нас по расписанию еще 30 минут ваших, наших танцев на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Если говорю огромное количество, значит, там реально много всего. Ну, реально, забегите, посмотрите. Если еще вдруг не смотрели, не слушали контент из телеграм-канала «Плейлисты Радио Рекорд», то смело этим займитесь. Там у нас есть «Кремов Хрусталев», там у нас есть «Вейкаперы». Куда же без них-то, конечно. «Мои шоу», «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз», «Виолетта Юшкина» с «Рекорд Пати». Также Женя Балдин с «Колбасным цехом», «Русским часом». Ну и много-много еще персоналей и их шоу, разумеется, в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Забегайте, не стесняйтесь подписываться, если не подписаны. Еще по какой-то странной причине. Далее по расписанию я, Тим Волкс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Лав Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Обсудить мы их можем у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а прямо сейчас давайте и информацию про них послушаем и заценим здесь в ближайшие 60 минут. Итак, стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Аланом Уокером. Так называется Pain. Возвращается Алан к истории, которая для него уже стала отдельной вселенной, что ли. Pain написан для второго сезона саундтреков Fatal Fury, City of the Wolves, и это уже не первый заход Уокера в эту игровую франшизу. В треке остается его узнаваемая мелодическая основа, но настроение заметно темнее и драматичнее. Ну, игра такая, потому что релиз, в свою очередь, стоял с 31 июля на лейбле CNK, и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Алан Уокер с треком Pain в самом начале. Погнали!
1: Рекорд Клаб.

0: Это Рекорд Клаб Шоу, друзья. И в продолжении у нас D.O.D. Busy Bizzo. Careful. Дот сейчас готовится к своему дебютному альбому Everything Briefly. И Careful — один из ключевых шагов к нему. Здесь его фирменный британский хаус-групп встречается с вокалом Easy Bizzo. Причем трек выпускался с радиоэмбарго до официальной даты. Его заранее отправляли диджеям для клубной и фестивальной поддержки. Ну и в свою очередь релиз состоялся на Armada Music 31 июля. А прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу ловите эту композицию. D.O.D. Easy Bizzo. Careful.
1: Рекорд Клаб.

Приложение Hot Since 82 или 82, если по-русски, так называется «Вау». Релиз, в свою очередь, состоялся на собственном лейбле Knee Deep in Sound 31 июля, и это уже третий сингл с его нового альбома Obsessions. После более глубоких и мелодичных работ он снова показывает клубную сторону проекта. 124 удара в минуту в оригинале. Хаос и очень характерный для Hot Since 82 грув. Сам же артист называл «Вау» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну а прямо сейчас давайте ценить этот трек в Record Club Show. Hot Since 82. Wow.

здесь у нас узнаваемое название получает новую клубную жизнь. Bunny Tunes, Mellow Vortex, так называется Macarena. Представьте, 93-й год, испанский дуэт Los del Rio выпускает альбом A mí me gusta, и там, собственно, она, Macarena. Примечательно, что треку понадобилось аж 3 года, чтобы стать мировым суперхитом, но давайте вернемся в наше время, 2026. Наш российский продюсер Bunny Tunes, Mellow Vortex берут знакомую Macarena и превращают ее в короткий современный дэнсовый трек. Оригинальная идея остается легко считываемой, но аранжировка рассчитана уже на нынешнюю аудиторию. Релиз 7 августа на Bunny Time Records. Ну а прямо сейчас в Record Club Show ловите эту композицию. Bunny Tunes, Mellow Vortex, Macarena. Record Club.

Поздравляю с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Обязательно забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И, кстати, этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу мы совсем скоро тоже дропнем в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы это сделали, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте с самого начала до самого конца новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Этим вы очень хорошо и сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Далее про расписание. Сегодня у нас что? Так, вторник, да, уже. А значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур, продолжение Рекорд Клаба. Меня раз в очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной ночь со вторника на среду, 12 августа на календаре, а значит, это ночь лучших танцевальных треков со всего мира. И начнем с новинки Дональд Хюгель «Next to Me». Далее много интересного The WBBC, Амираэлди, Педли Грант и многие другие. Это Нейтрино и Баур. Поехали!

Ну и очередная новинка, эксклюзив на Радио Рекорд в нашем эфире от Нейтрино и Баура. Это I'm Loud и Calic Daddy, трековые на лейбле Hysteria, вскоре, а прямо сейчас на Радио Рекорд. Вы можете услышать это впервые. Продолжаем.

Ну и в завершение нашего сегодняшнего шоу отличная, красивейшая композиция от проекта Adriatic и Genesis, Amy Wen, Closer. Да, закрываем наше сегодняшнее шоу. Нейтрино и Баур, мы были с вами ровно час на первой танцевальной. Слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду в полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и наслаждайтесь остатками лета.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в эфире гость из Карелии. Не так давно я выступала в Петрозаводске в пространстве «Культура», где мы были в одном лайнапе. Мой сегодняшний гость Фрид. Карельский диджей, музыкант и промоутер. Выступает в различных стилях, таких как эмбиент, даб, электро, техно. У него, кстати, есть несколько живых проектов «Эсфрид» и «Обитать». Выпустил 3 полноформатных альбома в стиле даб и эмбиент. Является организатором и участником многих вечеринок в Карелии, Мурманске и Санкт-Петербурге. У нас с вами ровно час. Я желаю всем приятного прослушивания.

Thank you.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Карелии. Недавно мы выступали с ним в Петрозаводске, и я подумала, что он обязательно должен появиться в эфире «Радио Рекорд» в программе «Технический перерыв». Именно его гостевой микс звучит сейчас в эфире, и у нас с вами ровно полчаса.

0: Через 5 минут в рекорд-клабе. Оливер Хелденс.
1: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Петрозаводска. Именно его сет мы слушали на протяжении последнего часа в техническом перерыве. А что касается моих планов, то встречаемся в эту пятницу в Уфе на «Электролете» в пространстве «Техноквадрат». А уже в субботу я отыграю сет в «Казанской соли». А пока прощаюсь с радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Ну а с теми, кто появится на вечеринках, о которых я только что сказала, буду рада увидеться в реальном времени. Пока, спокойной ночи.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far. And it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio. Number